0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Слезы апостола Павла. Деяния апостолов, 20 глава, 17 по 38 стихи. Нам не приходится догадываться, какими долинами плача проходил великий благословенный служитель Христа, апостол Павел. Он сам говорит об этом в беседе с пресвитерами Эфесской церкви. Он говорит им: «Вы знаете, как я, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами». И далее он говорит: «Посему бодрствуйте, помятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». И по окончании беседы мы видим немалый плач, как у пресвитера в Ефесской церкви, так и у самого апостола Павла, от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Если мы поразмыслим о слезах апостола Павла, то мы увидим, что это были разные слезы. Говоря о служении Христу со многими слезами, апостол Павел хочет сказать, что служение его было связано со многими и большими страданиями и трудностями. Говоря о получении Ефесян в течение 3 лет со слезами, апостол Павел говорит нам о слезах любви и сострадания к овцам Христовым и человеческим душам. И третьего рода слезы, которые мы видим в очах апостола Павла, это слезы прощания, слезы расставания с дорогими сердцу людьми. В долинах плача нашего Господа Христа мы видим эти же слезы. В Гефсимании — слезы душевной скорби. На пути в Иерусалим — слезы любви и сострадания к этому городу, которому грозило великое разрушение. И, наконец, у гроба Лазаря мы видим у Христа слезы расставания с другом, которого он так любил. Заглянем в долину плача апостола Павла, которая связана с его служением Христу. Он говорит, что много слез пролито им среди искушений, приключавшихся ему по злоумышлениям иудеев. Только что он обратился ко Христу на пути в Дамаск, как иудеи согласились убить его, и с этой целью стерегли его у ворот, чтобы убить его. Ученикам Христовым пришлось спустить его по стене города в корзине. И на всем пути его служения Господу мы видим снова и снова эти злоумышления иудеев. Около города Листры его даже побили камнями. Служение апостола Павла Христу было служением со многими слезами. Но в этой большой долине плача он испытывал и величайшие радости, а именно, он пожинал чудесную жатву в лице многих обратившихся ко Христу душ. Разве эти обратившиеся ко Христу души не были источниками благословения и утешения в долинах плача апостола Павла? Плача он ликовал. Вспомним его слезы в темнице в городе Филиппы, где он плакал и пел. Да, апостол Павел плакал и вместе с тем с радостью совершал свое служение, проповедуя Евангелие благодати Божией. Во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 23 по 27 стихи, он сам описывает нам свою длинную долину плача. Прочтем это описание. «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды и камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе.
Прощаясь с пресвитерами Ефесской церкви, апостол Павел говорит им о новых долинах плача, которые его ожидают. Послушаем, как он говорит об этом. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Посмотрим теперь на другую долину плача в жизни апостола Павла. Это его слезы любви и сострадания к людям. Возьмем его слова к пресвитерам Ефесской церкви. «Я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». День и ночь — это значит без устали, принося в жертву даже и свой ночной отдых. Со слезами — это значит плача с плачущими, неся с любовью бремя каждой души, плача об ожесточении сердец грешников, не желающих прийти ко Христу и принять Его в свое сердце. Мы знаем слезы апостола Павла о своем родном народе, который упорно отказывался признавать Христа своим Спасителем и Мессией. Об этой своей долине плача он пишет в послании к римлянам, 9 глава, 2 и 3 стихи. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Какие слезы любви! И как он похож в этих слезах на своего Спасителя и Учителя Христа, о котором мы читаем в Евангелии от Луки, 19 главе, 41 стихом. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Посмотрим, как апостол Павел любил человеческие души и как он жаждал их спасения. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, 9 глава, с 19 по 22 стихи. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». После таких слов нам становятся понятным его слезы о гибнущих душах, которых, увы, так мало у нас. И чтобы нам стали еще более понятными слезы любви апостола Павла, мы должны прочесть его слова в послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 9 стихи. «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Из этих слез любви у апостола Павла было много, потому что великое множество людей вмещал он в сердце своем, как мы узнаем об этом из его слов во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 28 и 29 стихи. «У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал». А теперь мы обратим наше внимание на слезы прощания, на слезы расставания в жизни и служении апостола Павла. Не забудем, что ради Христа апостол Павел отказался добровольно от семейной жизни, чтобы иметь больше времени и свободы для служения делу Царствия Божия. Но если у него не было семьи, то у него было много дорогих и близких друзей. Стоит только прочесть его приветы в 16 главе послания к римлянам, чтобы убедиться,
Как много было у него друзей. Прочтем некоторые из этих приветов. Он пишет: «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Иродиона, сродника моего». Все это друзья апостола Павла, которые были особенно близки его сердцу. И теперь мы можем себе представить, сколько расставаний, сколько разлук с дорогими и близкими сердцу друзьями было в жизни апостола Павла. И как при расставании с пресвитерами Ефесской церкви, так и при расставании со всеми другими друзьями во Христе было немало плача. Апостол Павел знал не только прощание и расставание на время, он знал и расставание навсегда, когда люди навсегда покидали его и уходили в мир. К таковым принадлежал Димас, о котором Павел со слезами пишет во втором послании к Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». А еще так недавно апостол Павел передавал от него привет Колоссянам. Послание к Колоссянам, 4 глава, 14 стих. Расставание навсегда — это особенно тяжелое расставание, которое связано со многими слезами. Но и эти долины плача были знакомы апостолу Павлу. Пройдя вместе с апостолом Павлом его долинами плача, мы должны спросить себя: знакомы ли нам слезы апостола Павла? Слезы, порожденные трудностями в нашем служении Господу. Слезы любви и сострадания к человеческим душам, особенно к погибающим душам. И, наконец, слезы прощания и расставания с нашими дорогими друзьями во Христе. Во всех этих слезах сокрыты величайшие благословения Господни.

Сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Сердце мое соделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Псалом 21, стих 15. Наш благословенный Господь чувствовал, как ужасающе тонула и таяла его душа. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Глубокая духовная депрессия – самое мучительное из всех испытаний. Все остальное по сравнению с ней – ничто. Страждущий Спаситель вполне мог возопить к своему Богу: «Не удаляйся от меня», ибо ни в какое другое время человек не нуждается так сильно в Боге, как в тот час, когда от тяжкой тоски тает его сердце. Верующий, подойди в это утро к кресту и смиренно склонись пред Царем Славы, которому довелось погрузиться в пучину духовных страданий и сердечной тоски намного глубже, чем любому из нас, и отметь способность его стать верным первосвященником, который может сострадать нам в немощах наших. В особенности же пусть те из нас, чья печаль рождена утратой живого ощущения любви Отца нашего, войдут в близкое и сокровенное общение с Иисусом. Не будем предаваться отчаянию, так как через это темное пространство прошел до нас наш Господь. Иногда наши души тоскуют, изнемогают и даже до мучительной боли жаждут созерцать свет лика Его. В такие моменты поддержим себя дорогим сердцу фактом, что нам сострадает наш великий первосвященник. Капли наших страданий могут легко раствориться в океане Его скорбей. Но как высоко должна воспарить любовь наша! Войди же, о крепкая и глубокая любовь Иисусова! Подобно морю весенний прилив, покрой все силы мои, утопи все грехи мои, смой все заботы мои, подними душу мою, прикованную к земле, и вынеси ее прямо к ногам Господа моего, и там оставь меня, жалкую, сломанную ракушку, омытую любовью Его, не имеющую ни добродетели, ни ценности, которая только осмеливается прошептать Ему, что если Он приложит меня к уху Своему, Он услышит в моем сердце отзвуки огромных волн Его собственной любви, которая принесла меня туда, где мне отрадно лежать, у ног Его, целую вечность.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Хранимые Богом. Псалом 120, 5 стих. Господь – хранитель твой. Мой внучок помахал на прощание ладошкой, но потом вернулся и спросил: «Бабушка, а почему ты стоишь на крыльце и смотришь, как мы уезжаем?» Я улыбнулась. Он был совсем маленький, поэтому его вопрос показался мне милым. Однако, видя недоумение малыша, я постаралась дать хороший ответ. «Ну, это вежливость», — сказала я. «Вы мои гости, и я смотрю, как вы уезжаете, чтобы показать, что я была вам рада». Он задумался над ответом, но все еще выглядел озадаченным. Тогда я сказала ему: «Я смотрю, потому что я вас люблю. Когда я вижу, как ваша машина отъезжает, я знаю, что у вас все хорошо, вы отправляетесь домой». Он улыбнулся и обнял меня. Теперь он все понял. Детское понимание моего внука напомнило мне о том, что должны помнить все мы. Наш Небесный Отец постоянно присматривает за нами, Его дорогими детьми. Как сказано в Псалме: «Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя по правую руку твою». Каким подкреплением были эти слова для израильских паломников, восходящих по опасным дорогам на поклонение в Иерусалим? «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Когда мы, взбираясь по жизненной дороге, встретимся с духовными опасностями, Господь будет охранять выхождение наше и вхождение наше. Почему? Потому что Он любит нас. Когда? Отныне и вовек. На какую гору вы сегодня поднимаетесь? Как вы можете ободриться, зная, что Бог хранит вас? Любящий Отец, спасибо, что когда мы идем по дороге жизни, Ты смотришь на нас и хранишь в безопасности.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч отрады Богом данной не погаснет никогда. Таков гимн верующих в Господа Иисуса Христа. И эта непрестанная радость, как дар Божий, не зависит от внешней среды, в которой живет христианин, а от внутреннего состояния человеческого бытия, которое стало новой тварью в Господе. И эта непрестанная радость в их сердцах имеет все основания. Учение Божье гласит: «Всегда радуйтесь» 1 Фессалоникийцам 5:16. А правильное, практическое хождение пред Господом подтверждает это учение. Как было сказано в прошлой беседе, апостол Павел, находясь в заточении, испытывал радость или полное удовлетворение. Ибо, как он говорит, «узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим» Филиппийцам 1:13. И далее он добавляет: «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Итак, его физические узы способствовали безбоязненному проповедованию Слова Божье. Сегодня воспользуемся еще некоторыми библейскими примерами, иллюстрирующими нам радость апостола Павла в неблагоприятных, с человеческой точки зрения, условиях жизни. Противление изнутри. О проповедующих Слово Божие во времена апостольские апостол Павел говорит так: «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование» Филиппийцам 1, 15-17. Конечно, у нас возникает вопрос: что это за личности, проповедующие по зависти и любопрению? Трудно ответить на этот вопрос. Одно ясно, что таковые не были полностью согласны с апостолом, ибо слово «любопрение» происходит от слова «любить» и старинного слова «преться», то есть «препираться», «пререкаться», «вступать в прения». И для нас важно не только то, о чем они дискуссировали с апостолом, но важен сам факт их предрасположения или любви их к дискуссии. Ибо само слово «любопрение» не должно быть атрибутом христианина. Ибо всякие пререкания, споры, препирательства не поощряются в христианской жизни. Зная склонность некоторых к словесным состязаниям, апостол Павел, например, так пишет к Тимофею: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Рабу же Господа не должно ссориться» 2 Тимофею 2, 23-27. Не предаваться ссорам апостол также призывает и в послании к Римлянам 13:13. У некоторых в то время не только была заметна склонность к любопрению, но и зависть к апостолу Павлу, к его успехам. И снова зависть, как таковая, неприемлема в христианской жизни. Эти явления, как и говорит апостол, увеличивали тяжесть его уз. И все-таки, испытывая таковое противление со стороны некоторых, он заявляет: «Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» Филиппийцам 1:18. Проповедь о Христе продолжается, и это его радует. Противление извне. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне, Филиппийцам 1:28-30. Воистину, многократно апостолу приходилось встречаться с большими переживаниями, испытывать удары со стороны противников. Какой подвиг могли видеть члены церкви в Филиппах в жизни апостола Павла? Вспомните тот случай, когда апостол Павел и Сила находились в Филиппах, Деяния апостолов, 16 глава. Вспомните, когда апостола Павла и Силу повлекли на площадь к начальникам, и, как сказано, и давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Деяния апостолов 16:23-25. И это не единичный случай в жизни апостола. Во втором послании к Коринфянам 11 главе с 24 по 27 стих апостол о страданиях, причиненных ему противниками, говорит: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». И все же при этом он сам не ужасается, а радовался, и это советует делать и другим по духу истины. Почему апостол, даже находясь в таковых преследованиях, испытывая удары врагов, имел радость или полное удовлетворение? Потому что это испытание доказывало ему, что он был спасенным Божьей благодатью. Мир таковых не любит и, конечно, преследует. Если же мир любит верующего, это значит, что-то не то с этим верующим. Ибо Господь о истинных спасенных сказал так: «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». 3 глава, 12 стих. И поэтому апостол говорит так к церкви в Филиппах: «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Филиппийцам 1 глава, 28 стих. И это предзнаменование спасения радует апостола Павла. Страдания ради Христа приносят радость, ибо это есть привилегия, о которой в послании Петра сказано так: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас». Если страдаешь как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 4 глава, 14 по 16 стих. Это есть участие в Христовых страданиях, то есть отождествление с Ним, и в этом суть привилегии и радости. И последнее. В послании к Филиппийцам, 1 главе, 28 стихе, апостол Павел призывает: не страшитесь ни в чем противников. Там, где есть страх, там нет удовлетворения, там не может быть радости. Зов «не страшитесь» очень важен в духовном сражении. Псалмопевец Давид в Псалме 22 раскрывает нам тайну его бесстрашия. Он говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною». Стих 4. Эта истина согласуется со стихом 4, 4 главы 1 послания апостола Иоанна, где сказано: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Даже при встрече с рекающим противником дети Божии, находящиеся под покровом Всевышнего, испытывают полное удовлетворение или радость. И поэтому воистину есть все возможности испытать то, о чем говорит нам Слово Божье: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Аминь.
0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
3: Христос воскрес! А это значит, что Он жив, это значит, что мы живы, это значит, что мы можем славить Господа, приходя сюда, да, славить Его и в том, чтобы изучать Слово Его, да, и поклоняться Ему в песнях. И я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами продолжили размышлять над Библией, над Словом Божьим, и ту тему, которую я начал в прошлое воскресенье, я сегодня хотел бы завершить эту часть. Кто помнит, о чем мы говорили? О ком говорили? Да, мы говорили с вами о царе Сауле в прошлое воскресенье, и как я вам говорил, что я решил сделать такой обзор жизни этого человека. И в прошлый раз мы говорили с вами о первой части его жизни, которую я назвал «Взлет и падение этого человека». Сегодня мы продолжим с вами говорить. Моя часть называется «Последствия отступления» или «Отступление Саула от Бога и дальнейшие его последствия». И, в общем-то, как повторю, наверное, что цель в том, чтобы посмотреть вот так с высоты на жизнь этого человека, на его поступки, на хорошие, на плохие, сделать какие-то выводы для себя. И в процессе рассказа, я надеюсь, что каждый из вас какие-то для себя выводы лично сделает, может быть, которые даже не будут звучать здесь, но я верю, что Дух Святой работает с каждым сердцем, с каждым из вас. И сегодня каждый из нас получит какое-то назидание и какие-то ответы.

об этом, что он допустил грех. Грех непослушания, грех недоверия, казалось бы, такой мелкий, может быть, не столь значимо все это выглядело, но на самом деле это было серьезно. Грех нетерпения. Для него была очень важна репутация его среди людей, но не в глазах Бога. Он очень переживал о том, чтобы, что люди думают о нем, но упустил этот момент, что Бог думает о нем. И через это он начал постепенно, понемногу отходить и отступать от Бога. И Бог, как мы с вами видели в Библии, что Бог не отступил от него. Да, Бог ему сказал о том, что за то, что ты так поступил, то ты не будешь все время царствовать, и в конце концов я найду человека другого и ему передам царство. Но все-таки Бог не отступил от него, Бог продолжал благословлять его, он был успешен. И внешне, казалось бы, ничего не поменялось, но мы знаем с вами, что у Бога отношение к Саулу изменилось. И вот дальше, что происходит дальше в его жизни, вот об этом сегодня мы с вами поговорим, поразмышляем. И далее Бог испытывает снова Саула, Бог снова допускает ему вот эти ситуации, как мы с вами говорили, ситуации, экзамены. И вот очередная такая история или ситуация, в которой для Саула был шанс исправиться, был шанс поступить достойно, наконец-то, да, в глазах Бога, чтобы Бог его оценил, чтобы Бог, может быть, изменил свое отношение к нему. И ситуация это была такая, что Бог повелевает Саулу пойти и полностью уничтожить один из народов, амаликитян. Амаликитяне это такой был народ, который в свое время очень подло поступили с Израилем, и Бог сказал, что я уничтожу этот народ за то, что они так подло, низко, нечестно поступили с израильским народом. И Божий гнев был на этом народе, поэтому Бог повелевает Саулу с войском своим пойти и полностью уничтожить этот народ, то есть уничтожить все абсолютно, истребить все, не жалея ничего, никого, то есть просто уничтожить. Такое было время, да? И первая книга Царств, 15 глава, мы читаем, дальше будем по фрагментам прочитывать всю эту историю и размышлять над ней. Первая книга Царств, 15 глава, 7 стиха, первый отрывок читаем. Что сделал Саул? Как он поступил, мы читаем. «И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят. И все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Как вы думаете, исполнил он Божье повеление? Посмотрите, написано, что они пощадили. Ну, знаете, в наше время гуманизма, может быть, такое, знаете, когда вот нужно добро являть, да, вот и здесь мы видим тоже это слово «пощадили», то есть такое, как бы вроде проявили какую-то жалость, доброту к слабым, беззащитным, но мы видим, какой слабым, беззащитным, да, это был царь Агаг, которого в первую очередь нужно было уничтожить, потому что он управлял всей этой ситуацией, он, как раз от него исходили все эти приказы и так далее. И почему же Саул жалеет или щадит царя Агага? Ну, Библия не говорит об этом, но мы можем порассуждать или предположить, да? Ну, знаете, почему, захватывая вражеское войско, например, военачальник не убивает царя? Ну, наверное, для того, чтобы насладиться своей победой, может быть, в его глазах. Как, знаете, убить-то легко, да, раз и убил. А вот оставить его в рабстве, заставить его страдать и мучиться, да. То есть, вот этот царь, который теперь становится рабом тебе. То есть,

где-то, может быть, у Саула было такое вот желание вот здесь вот, ну, проявить что-то, насладиться вот этой своей победой. Мы видим, что пощадили они также скот лучших из овец и волов, да, откормленных ягнят. Ну, жалко было уничтожать то, что может быть полезным, да. Ну, где-то вот ставя себя на их место, ну, наверное, действительно, увидев какую-то ценность, будет тяжело вот так взять и это все просто уничтожить. Ну вот поставьте себя на место Саула, что бы вы сделали? Ну, про ягнят, конечно, сложно разговаривать, да, как-то вот мы мало с этим имеем дело, но, ну, представьте что-нибудь другое. Ну вот, например, вам... Точно, вот спасибо, я как раз это и хотел сказать. Вот представьте себе, вам говорят, уничтожить такой красивый, дорогий автомобиль, взять и это просто уничтожить. Ну как это? Жалко. Или возьмите другое, вот пачки денег взять, просто бросить в костер во славу Господа. Вот как бы вы это сделали? Вот вам в руках держите пачки денег, это все во славу Господа взять и бросить в костер. Тяжело было, очень тяжело. Наверное, вы бы ни на один миг замерли, да, перед этим. Им еще подумали, и, наверное, были бы какие-то варианты в голове, как бы сделать. Ну, как-то бы это дело, ну, по-другому. Ну, нельзя даже так поступать. Вот понимаете, да, что где-то мы можем понять Саула и народ, когда они увидели это богатство, и Бог сказал все уничтожить. Как? И они этого не сделали. И знаете, в этом мы видим, как бы, что Бог ожидал своеобразной жертвы всесожжения. Знаете, да, жертва всесожжения приносили Богу такую, то есть просто сжигали полностью эту жертву, не оставляя ничего, и просто во славу Божию. И вот это было то же самое, да, они должны были принести эту жертву Богу, но они оставляют себе. Вот это самое лучшее, посмотрите, все вещи маловажные и худые истребили. То есть, грубо говоря, или прямо говоря, что как раз все маловажное и худое они, можно сказать, посвятили Богу, а себе оставили самое лучшее. И вы понимаете, что иногда бывает и мы так поступаем, что Богу, да, Богу мы хотим, Богу тоже что-то жертвовать и служить, но ему самое худшее, самое ненужное, вот, а себе оставляем самое лучшее. Вот в этом был грех Саула и его народа. И что дальше происходит? Мы читаем здесь с 10 стиха дальше. «И было слово Господа к Самуилу такое». Пророк Самуил, помните, который помазал Саула в царя. И вот Бог ему говорит: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь». Бог говорит, он отвратился. Вот теперь стало предельно ясно, да, если до этого Саул, когда мы с вами помним эту историю, когда он там не дождался Самуила, проявил нетерпение, начал, все взял в свои руки, да, не дождался Божьего действия, это было в прошлой своей истории, когда он согрешил, и там где-то можно было бы сказать, ну, все мы бывает так поступаем, ну, что ж теперь так строго Саула карать за это, ну, всякое же бывает, мы же люди, да, у нас где-то кончается терпение там и так далее. Но посмотрите, вот здесь Бог говорит свой, как бы уже приговор. Он говорит, он отвратился. Теперь стало предельно ясно. В этой истории он снова поступает так же. Он снова совершает грех. Это был шанс, как я уже сказал, для него, да? Шанс поступить теперь правильно перед Богом. Но он снова согрешает. Снова, причем этот грех более серьезен. Поэтому все это было не просто какое-то неосознанное такое ошибкой, отступлением. Это было его отвращением от Бога. Бог всегда дает шанс нам исправляться. Бог дает шанс покаяться. Но очень важно осознать свой грех. Когда мы согрешаем, не нужно относиться к этому слишком легко. Нужно осознать этот грех и в следующий раз быть очень внимательным, чтобы не сделать снова этого греха. И мы здесь еще читаем о том, что Самуил опечалился. Ну, тоже его можно понять. Самуил очень сильно огорчился. Мы видим, что всю ночь он взывает к Господу. Не знаю, какие он слова говорил Богу. Но, наверное, у Самуила была великая печаль. Почему?
Наверное, Самуилу нравился Саул. Ну, вспомните, как мы с вами в прошлый раз говорили, что Библия о нем рассказывает, что Саул был прекрасным человеком, и внешне он был красавцем, мощным таким, рослым, да. И, в общем-то, поступки его были такие хорошие, то есть, ну, достойный человек был, все казалось бы хорошо. И, наверное, Самуил, глядя на него, просто, ну, симпатичен был ему это, Саул. Но вот здесь мы видим, что происходит разочарование. Самуил взывает к Господу, надеясь, что Господь как-то его помилует. Но мы видим, что дальше происходит. 12 стих читаем. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, это гора такая, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал». А как вот вы к этому отнесетесь? Саул, еще там не особо, может быть, заслужив это, но он идет и ставит себе памятник. Ну, памятники вообще-то ставят когда? По окончанию жизни человека, уже потом, да, как напоминание о том, что сделал этот человек, если его жизнь была достойной. Но здесь Саул ставит себе памятник. Вот здесь мы видим вот такую, может быть, уже нескромность этого человека, да, даже гордость какую-то, да, вот такое чувство собственной значимости, очарования, может быть, собой, да. И мы видим в этом, что чрезмерно его была озабоченность своим авторитетом среди людей. Он очень хотел, он очень беспокоился о том, что о нем думают люди, и он хотел поставить этот памятник, чтобы всем было, вот посмотрите, я же вот такой, да. И это тоже проявление уже вот этого неправильного состояния сердца человека. Да? Конечно, Библия никак не комментирует этот факт. Просто здесь сказано о том, что он поставил себе памятник, но мы все-таки это говорит о многом. И дальше мы читаем следующий отрывок. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: „Благословен ты у Господа. Я исполнил слово Господа“. И сказал Самуил: „А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?“ И сказал Саул: „Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы все истребили“». Посмотрите, как, с каких слов он начинает свой диалог с Самуилом, когда он встречается. Он говорит: «Я исполнил слово Господа. Я исполнил слово Господа». Но неужели он не видел своего греха? Неужели он не видел, что он не все сделал? Исполнил ли он на самом деле повеление Господа? Как вы думаете? Почему нет? Частично. Да, исполнил, но не все. Не все исполнил. И вот здесь вот это мы видим лукавство, да, что ведь в этой ситуации можно сказать так, что и исполнил, и не исполнил, да? Но Саул говорит: «Я исполнил». Вот знаете, мы иногда так: «Я же Богу служу, я же делаю, я же исполняю заповеди Божьи». Подождите, все ли мы делаем? Все ли мы исполняем? Действительно ли исполняем так, как Бог этого ожидает? Как мы относимся к Божьему Слову? Исполняем ли мы его искренне, да? Как Бог этого ожидает? Или пытаемся сделать такую видимость, что «ну я же сделал, что не так? Что не так? Ну я же сделал!» И вот попробуй скажи, что не сделал, да? Вот вроде бы и это так. Но мы с вами понимаем, что Бога-то нельзя обмануть. С Богом нельзя так разговаривать. Бог-то видит, с каким сердцем мы это все делаем. Как мы это делаем, да, что-либо. Поэтому Бога нельзя, да, человека можно там ввести в заблуждение, но Бога нельзя обмануть. И вот здесь, смотрите, еще момент, какой мы видим, что Саул как бы где-то, наверное, чувствует вот эту вину, да, что вот он не все так сделал, как должно было быть, но он сразу же вот начинает все правильно выставлять, да, то есть обставлять все так, чтобы вот ни к чему не прикопаться, да. И он говорит: народ пощадил. То есть это такое вот было общее решение, ну как, ну не может быть же весь народ быть виноватым, да. Ну вот народ вот пощадил лучших из овец. Таким образом, Саул как бы сразу уже здесь он отмежевывается, то есть я ни при чем, это вот народ вот решил там, вот народ это решал, да, все. Вот, ну подожди, Саул, ты же царь, ты же руководишь, ты же принимаешь решения,
Ты же отвечаешь за все. Ты же должен был управлять всем этим процессом. Но он сразу сваливает вину на народ. Ну, мы с вами знаем, каждый из вас знает, что значит признавать грех. Это бывает очень тяжело, да? Очень тяжело сказать: да, я согрешил, да, я виноват. И, как правило, всегда впопервой сразу мы начинаем что? Искать виновных. Да это же не я, это вот он, это вот он, это меня вот тут все совратили. Вот помните, еще Адам и Ева так переводили стрелки, да? Адам на Еву, Ева на змея. То есть всегда так происходит. И вот здесь то же самое происходит, что Саул тут же сваливает все на народ. Более того, здесь смотрите, он говорит, что народ пощадил лучших из овец и волов. Для чего? Для жертвоприношения. Для жертвоприношения. Ну, просто мощный аргумент. Ну, что может тут вообще сказать? Как Саул вообще посмеет теперь критиковать и обвинять Саула? Это же все для Бога. Это все для Бога. Это все для жертвы ему. Знаете, это то же самое, что украсть что-то, да? Чтобы пожертвовать это Богу. Да? Вот знаете, мне говорили о том, что в нашем магазине христианском как-то кто-то там украл книжки какие-то там, может, или время от времени это происходит, я не знаю, но я точно помню, что была такая ситуация, что кто-то там украл. И вот, ну, понятно, сюда люди разные приходят в церковь, да, у нас двери открытые, да, и бывают люди, у которых есть такая болезнь, клептомания, да, слышали, которые просто не могут не взять то, что плохо лежит, да. Но знаете, вот когда я думал над этим, меня очень сильно это поразило. Почему? Потому что я подумал, в церкви верующий человек заходит в магазин, чтобы взять какую-то книгу, которую, ну, для того, чтобы духовно возрастать, развиваться, да, и вот жалко деньги платить, он ее ворует. И вот это у меня никак не склеивается. Вот можете, да, представить себе, украсть для того, чтобы духовно возрастать. Вот понимаете, да? Наверное, кто-то не понимает этих вещей, но это парадокс, это просто ни в какие ворота не влезает, да? Вот то же самое здесь, это никак не может совместить. Как это не исполнить Божье повеление, да, согрешить для того, чтобы Богу жертву принести? Ну, нельзя эти вещи совмещать. Нельзя делать Божье дело грязными руками. Нельзя оправдывать грех какими-то благими намерениями. Вот здесь Саул просто не понимал этих вещей. А ведь все на самом деле просто. Богу важно именно наше послушание Его Слову. Не нужно придумывать что-то другое, не нужно придумывать какую-то большую духовность. Духовность, которую Бог ожидает, это всего лишь навсего. Просто делать то, что Он говорит. Быть послушными Богу. А мы зачастую пытаемся этот грех завуалировать еще большей духовностью, большей возвышенной какой-то духовностью. И вот дальше следующий отрывок. «И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И дальше интересен ответ Саула. И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи и из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Смотрите, да, Самуил говорит: ты не послушал гласа Господа. Ты был непослушен Богу. И все же на это Саул говорит: я послушал гласа Господа. Нет, все же я послушал. И он обосновывает, он говорит: я же пошел в путь. Да? Я же Амалика истребил на самом деле. Но подожди.
Все ли ты сделал? Вот эта пыль в глаза, когда, знаете, я же сделал, но на самом деле сделал все то, что Бог от тебя ожидал. Знаете, стратегия сатаны и сегодня такая. Он пытается убаюкивать нас тем, что мы ведь служим Богу, мы ведь делаем что-то угодное Богу. Но знаете, важно не то, служишь ли ты Богу, а то, делаешь ли ты что-то неугодное в глазах Бога. Наши добрые дела, они не могут покрыть наших преступлений. Для Бога важно наше чистое сердце, а не все эти великие дела, которые мы можем делать для Бога, казалось бы. И посмотрите, мы читаем, что народ взял лучшее из заклятого. То есть Саул, это слова Саула, и Саул фактически признает, что все это было под заклятием. Но он говорит, мы взяли это для жертвоприношения. Для жертвоприношения. То есть он все-таки тешит себя этим мощным аргументом, что я же хотел как лучше. Я же хотел Богу это сделать. Я же все это для Бога. Это не для себя. Это все для Бога. И вот так иногда мы маскируем свои какие-то личные амбиции, какие-то свои грешки. Мы маскируем за какими-то благочестивыми порывами такими, что мы думаем или говорим, иногда верим в это, что мы делаем это для Бога на самом деле. Но еще интересно, вот смотрите, обратите внимание, как Саул говорит. Он говорит, для жертвоприношения Господу, Богу твоему, Самуил, Богу твоему тоже я хочу служить. То есть, чувствуете, манипуляция такая происходит, да? То есть, он пытается Самуила на свою сторону перетянуть. Он говорит, я же твоему же Богу хочу же, это же не что-то свое, это твоему Богу, ты же служишь Богу, я же тебе... Тебе же, вот для твоего же Бога и пытаюсь это сделать. Следующий отрывок. И отвечал Самуил. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Послушание лучше жертвы. Ну, наши жертвы, ну, то, что мы Богу можем жертвовать, да, это и наше время, и наши силы, и наши деньги, финансы, которые мы приходим и Богу отдаем. Все это является отображением или выражением состояния нашего сердца. Да? Это Бог призывает нас это делать, жертвовать что-то Богу, потому что в этом выражается то, что находится в нашем сердце. И Бог хочет видеть вот это выражение нашего сердца. Послушание Богу – это тоже, то есть какое-то действие, какое-то дело, в котором тоже отображается состояние нашего сердца. Но вот в чем разница? Посмотрите, что жертва может быть фальшивой. Жертва может не идти от сердца, да? Мы можем жертву делать для, какую-то для чего? Чтобы успокоить свою совесть, да? То есть я пожертвовал Богу, все, ну теперь я же замолил там, все, Господи, я же пожертвовал, что, какие вам, все, не должен иметь ко мне претензий, да? То есть успокоил свою совесть, все, казалось бы. Или загладить свои какие-то реальные грехи, да? То есть я же жертвую, все. Казалось бы, все, мои грехи теперь не должны иметь никакого значения. Иногда могут быть жертвы для того, чтобы мы можем совершать какие-то жертвы, для того, чтобы загладить, чтобы оказать впечатление на других людей, да, то есть своей такой духовностью. Я же жертву, посмотрите, я же жертву, да. То есть и все говорят, какой же он духовный, да, что он жертвует. А что в сердце никто не видит, да. То есть, опять же, создать вот эту духовную репутацию в глазах людей. Но как же в глазах Бога это выглядит? Мы можем об этом не задумываться. То есть жертвы, они могут быть не от чистого сердца, не от искреннего сердца. Они могут быть фальшивыми. Но послушание – это нечто большее. Да? Послушание – это всегда какое-то осмысленное действие, которое выражает наше согласие с Богом. Да? То есть, когда я делаю то, что действительно угодно Богу. Поэтому здесь Самуил и говорит, что послушание – это оно лучше жертвы, оно больше жертвы. И дальше мы читаем о том, что Самуил передает Саулу вердикт Божий, да,
Самуил говорит, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Ну, Бог всегда справедлив, а человек всегда получает то, что он сеет. Да, как в Библии написано, что посеешь, что и пожнешь. Вот то, что Саул сеял, да, он и пожал. То есть не нужно теперь обижаться на то, что Бог отнимает у тебя царство, потому что ты не послушен, ты не делаешь то, что угодно, ты не способен подчиняться Богу. И следующий отрывок с 24 стиха. «И сказал Саул Самуилу». Смотрите, да, он говорит, «согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». Смотрите, покаяние, да? Вот, понимаете, есть разница между признанием и покаянием. Можно признать себя грешником, но не покаяться во грехе. Согласны? Вот Саул здесь, он говорит, согрешил я. Согрешил, да. Да, признаю. Признаю. Но искренне ли он это признает? Мы понимаем, что дальше мы читаем. Я согрешил. А дальше вот эта частица, которую мы всегда вставляем. При чем тут я, да? Ну да, я согрешил, но. И начинается объяснение или оправдание. И посмотрите, он говорит, но я боялся народа и послушал голоса их. То есть опять мы видим, что здесь народ для него играет какое-то значение. Мнение людей очень важно для него. Опять он переживает за свою репутацию перед людьми. Но если тебя Бог поставил царем, то почему ты переживаешь за то, что будут говорить или думать люди? Бог тебя поставил, Бог и позаботится о твоей репутации. Казалось бы, да, вот очевидная вещь. Но Саул переживает, и он о том, что думают люди о нем. И в этой ситуации он сваливает опять же на народ. Он говорит, я боялся народа. Как ты можешь бояться народа? Ты должен бояться Бога. Но он боится народа, и поэтому совершает вот это непослушание. И дальше тоже мне удивляет слова, которые он говорит дальше. «Теперь же сними с меня грех мой». Теперь же, ну-ка, давай, Самуил, давай, снимай с меня грех. Ну, наверное, не так это было, но что было в его словах вот этих? Вот это была просьба о покаянии, то есть покаяние и просьба о прощении, или что это было? Четыре момента таких, вот смотрите, да? Саул рассматривает свой грех как проблему, которую можно решить обычным образом. Есть проблема? Ну, давай как-то ее решать. Давай решим и пойдем дальше. Да, Саул же, он там руководитель, он же должен решать все, да? Вот, есть проблема, ну давай решать. Подожди, Саул, это грех. Это не просто проблема, это грех. Ты должен покаяться, ты должен просто рухнуть на колени, ты должен плакать в слезах и говорить, Господи, помилуй меня, я грешник. Он говорит, Самуил, давай решать как-то эту проблему. Ну, сними с меня там грех, ты же там... И смотрите, да, он решает вопрос свой не с Богом, он решает с Самуилом. Да, понятно, Самуил был посредником с Богом, но мне кажется, Саул должен был, когда до него дошло, должно было дойти, да, что ты согрешил, он должен был просто упасть на колени и сказать, Боже, прости меня, да. И, то есть должно было быть какое-то действие в отношениях с Богом, а он решает этот вопрос вообще с Самуилом. Как будто Самуил, он должен там что-то, какие-то сделать манипуляции, заставить Бога изменить свое решение и так далее. То есть он говорит, сними из меня грех мой. То есть, ну ты же там как бы вот что-то делаешь, давай реши там эту проблему. И вообще какое-то легкое такое отношение к греху. Ты говоришь грех, ну ладно, а что нужно сделать, чтобы снять его? Друзья мои, это должно было быть покаяние серьезное, это должно быть сокрушение сердца. И мы видим, что это не было покаянием, потому что покаяние, послушайте, покаяние никогда не произносится с частицы «но». Слышите, никогда не произносится покаяние с частицы «но». Если ты каешься, ты должен сказать «да, я грешник, точка, все, точка, я грешник, и я раскаиваюсь». Но когда ты говоришь «но», это не покаяние. Покаяние – это всегда сокрушение духа, сокрушение сердца. Это всегда отказ от всяких претензий. Вы знаете, сколько я видел таких покаяний и искренних, и неискренних, когда человек
кается, казалось бы, кается, и тут же права свои качают. А что это? А почему это? Так подожди, ты каешься, тогда ты должен быть вообще в сокрушении. О чем ты вообще говоришь? Ты должен забыть про все свои претензии. Ты должен быть в сокрушении духа. И вот здесь Саул, мы видим, не было никакого в нем покаяния. И что дальше происходит, мы читаем в следующем отрывке. «И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Смотрите, Самуил собрался уйти, он, в общем-то, все сказал. Больше нечего было сказать в этой ситуации. Все было ясно. Но смотрите, Саул ухватился за него. Саул понимал, что, подожди, проблема-то не решена. Все, оказывается, дело-то оказывается серьезнее. Он пытается остановить Самуила, он пытается дальше как-то обсудить, решить, ну что можно сделать для того, чтобы решить эту проблему. Но опять это не покаяние. Он так и не понимал, что решается проблема путем покаяния. Не простого признания, а покаяния. И здесь он опять пытается выкрутиться. Он пытается Самуила как-то вот заставить что-то сделать, помочь ему в этой ситуации. И в конце концов мы видим, да, он хватился за край одежды так, что разодрал ее. И вот этот образ разорванной одежды, оторванного куска одежды, да, Самуил, он поворачивается, и он использует этот образ тут же, для того, чтобы отобразить ему то, что произошло в духовном мире. Да? Он говорит, вот так же ныне оторвал у тебя Господь царство, как ты сейчас оторвал этот кусок. Господь отторг царство израильское от тебя и отдает его ближнему твоему. Все, Саул потерял все. И дальше последние слова этого отрывка мы читаем. «Сказал Саул, смотрите, я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Опять он говорит, я согрешил. Опять признание вроде бы греха, ну такое вынужденное. Понятно, что это не покаяние. И опять это «но». И посмотрите, о чем он просит. Он говорит, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего. Он снова заботится о своей репутации перед народом. Подожди, Саул, вообще ты должен об этом забыть. Твоя сейчас проблема – это твоя репутация в глазах Бога. Все, ты должен что-то об этом думать. А он думает опять о том, что думает, что люди думают о нем. И он боится этого позора. Да? Он как бы соглашается вроде с приговором, но он боится, чтобы люди как бы вот не потерять свое положение в глазах людей. Вот так бывает, что когда мы ищем самого Бога, то в нем мы приобретаем все. Но если мы ищем что-то другое, кроме Бога, то мы теряем все. Вот посмотрите на хронологию этих ответов Саула. Я специально выписал эти три его ответа. Просто посмотрите, как изменяется его отношение, его слова. Вначале он говорит, да, первая фраза, когда только еще встретился с Саулом, он говорит, я послушал гласа Господа, да, сделал все, что там Бог говорит. Во второй фразе он говорит, что да, согрешил я, да, ну, приступил я повелеть, да, согрешил, но я боялся народа, да? Такой вот поиск виновных, попытка оправдаться каким-то образом, да? И в третий раз опять признание греха, он говорит, я согрешил, но почти меня предстарейшин, то есть признание, но попытка выйти теперь из этой ситуации без позора. Друзья мои, никогда не бывает так, чтобы ты согрешил и оказался на высоте. Это всегда ведет к позору. Слабость Саула была в том, что он был в большой зависимости от мнения людей.
Знаете, сегодня в нашем мире, да, в котором мы живем, считается правильной формой управления – это демократия. Да? Пытаются во всех странах, чтобы была демократия. То есть демократия – это когда управляет народ. И чиновники, мы знаем с вами, что чиновники их называют слугами народа. Ну, так должно быть, да, по замыслу, что чиновник должен быть слугой народа. То есть он должен делать то, что нужно народу, то, что хочет народ, должен выполнять волю народа. Но в Израиле мы с вами видим, что народом управлял сам Бог. Это была теократия. То есть через пророков, через царей Бог управлял народом. Это была теократия. То есть когда Бог управляет, не демократия, когда народ управляет. И вот знаете, когда размышляешь об этих моментах и вот о действиях Саула, то я задался вопросом, а как же должно быть в церкви? Как вы думаете, как должно быть в церкви? Демократия или теократия? Ну, в общем-то, да, вот приходим к выводу, что не демократия. Ну, как-то вроде это звучит в контексте современности, да, что в церкви не должно быть демократии. А вот все-таки теократия, да, то есть когда Бог управляет народом. То есть, но в чем же отличие вот той ситуации, когда мы видим, Бог управлял народом, да, и как сегодня Бог управляет церковью? В чем отличие Ветхого Завета и Нового Завета? Отличие в том, что в Ветхом Завете Бог действовал через отдельных людей, да, то есть это были цари, там пророки отдельные, Богом избранные люди, Бог давал им своего духа, да, Бог действовал, говорил через них, люди шли к ним, чтобы от них получить Божьи ответы и так далее. Сегодня мы с вами понимаем, что все мы верующие во Христа, возрожденные Святым Духом, мы все имеем с вами вот этого Духа Святого, поэтому в этом смысле многое изменилось, потому что сегодня, если раньше были отдельные Божьи люди, то сегодня мы все с вами Божьи люди, Божьи дети. Поэтому Дух Святой действует во всех нас. И если тогда Саул не должен был слушать людей, потому что Бог ему говорил через пророка, то сегодня, наверное, правильно сказать, что мы должны слушать друг друга, да? Потому что в каждом из нас действует Бог и Дух Святой. И пастор тоже должен слушать людей, потому что Бог говорит через людей. Но в чем схожесть вот этой ситуации, которую мы с вами прочитали, да, с тем, что сегодня мы имеем? А схожесть в том, что Бог каждому из нас дает свое призвание. Свое призвание. Вот у каждого, одному человеку Бог дал призвание прославлять Бога пением, да, музыкой. Кому-то Бог дал призвание проповедовать, кому-то дал призвание вести домашнюю группу, кому-то дал призвание идти благовествовать и так далее. Есть разные дары, есть разные служения в церкви. И мы должны быть послушны Богу вот в своем служении, совершая Богу то, что Бог поручил лично мне. И в этом мы должны быть, повести себя так, как говорит Библия, да, то есть не так, как делал Саул, да, то есть не слушался, а наоборот, слушаться Господа. И в этом случае мы не должны слушать других людей, когда люди говорят, как мы должны совершать свое служение, когда люди указывают, как правильно это делать и так далее. Понимаете, да, то есть это неправильно, когда человек, имея другое какое-то призвание, начинает другому указывать, как он должен. Ну, представьте, человек, который не умеет петь, не знает, что такое петь, да, он будет указывать, как нужно петь, что нужно делать. Или человек, которому Бог не дал там способности проповедовать, говорить о том, что как человек должен проповедовать, да, или человек, который не умеет, не призван там к служению благовестия, да, указывать, как совершать евангелизацию и так далее. То есть вы понимаете, что вот в этом случае как раз вот здесь каждый из нас, он должен отвечать только перед Богом. И смотреть только на Бога, потому что Бог должен говорить нам и указывать нам, как мы должны совершать свое личное служение. Просто сегодня я особенно вижу это, когда люди, ну, склонны вот так вот как бы указывать, влиять на людей. Каким образом? Ну, посмотрите, люди, сидящие на диванах перед телевизором, смотрящие футбольный матч, да? Как они комментируют? Да ж ты куда? Да что, ты что, не можешь, что ли, да? То есть вот как будто поставь тебя туда, ты там сейчас сделаешь круче всех, да, забьешь все голы, да?
То есть мы все мастера, когда мы сидим на диване и смотрим на другого человека. То же самое происходит, когда мы говорим о президенте, о власти, да? То же самое, когда мы говорим о служителе церкви и так далее. Это всегда так происходит. Склонность есть такая, греховная склонность, когда мы указываем, когда мы склонны судить о других людях. Вот Саул попал в такую же ситуацию, когда люди говорили: Саул, да ну что ты, ну надо ж вот так делать, что ты не понимаешь, что ли? И Саул слушал народ, Саул склонялся на сторону народа. Вот в этих ситуациях мы с вами должны отвечать перед Богом. Вот что Бог тебе лично дал, что Бог тебе лично поручил, к чему Бог тебя лично призвал, ты должен отвечать за это перед Богом. И мы не должны судить других то, как они совершают служение, что они там делают, потому что они лично отвечают перед Богом. Мы должны сосредоточиться на том, что Бог поручает лично нам, и делать это лучше всех. Это небольшое такое отступление. И вот теперь дальше, возвращаясь к истории Саула, что же все-таки произошло дальше? Вот мы прочитали весь этот отрывок, где происходит диалог Саула с Самуилом. Но дальше Библия там несколько глав описывает много разных событий, которые происходят с Саулом. Он все еще остается царем. Но мы дальше видим, что происходит, то есть его вектор все ниже и ниже направлен, то есть Саул все ниже и ниже падает. И я просто вкратце перескажу некоторые такие истории, что происходит дальше. Библия дальше говорит о том, что Божий Дух, который был на Сауле, и благодаря чему Саул мог совершать все эти дела и быть достойным царем, Божий Дух переходит на другого. Бог избирает теперь Давида тем царем вместо Саула, хотя Давид еще очень много лет еще не является царем, но Бог уже избирает его и предназначает ему в будущем быть этим царем. Божий дух переходит на Давида, а на Саула приходит другой дух. Помните, как там написано? Злой дух. Хотя сказано от Бога, то есть Бог допустил ему оказаться в этом злом состоянии, потому что он сам выбрал этот путь. И Библия говорит о том, что при нем был вот этот Давид, который в будущем потом стал царем. Но Давид, так как он играл на музыкальных инструментах, он успокаивал Саула вот этой своей музыкой, да, пытался как-то утешать его гнев, его вот эту злость, которая нападала временами на него. Дальше Библия говорит, историю рассказывает о Голиафе. Помните, когда великан Голиаф выступил против Израиля, и никто не мог выйти против него, потому что такой мощный воин, никто не хотел сражаться с ним. И вот этот Давид, мальчишка, который был еще совершенно неопытный воин, но он выступает против Голиафа и побеждает его. И дальше мы читаем о том, что люди, видя все это, они хвалят, славят Давида, поют ему песни. И вот в этот момент Саул, глядя на то, как Давида восхваляют в народе, он наполняется завистью. Он начинает завидовать Давиду. Ага, ему, значит, поют песни, да, а мне нет. Ну, как вы это знаете, да, потому что зависть, наверное, всем знакома. И дальше Саул пытается убить Давида. Временами на Саула находит такое состояние, когда он просто в ярости, он готов убить Давида. И когда Давид играл в очередной раз Саулу, Саул бросает в него копье, но не попадает в него, и Давид понимает, что Саул хочет его убить. И дальше Саул уже окончательно принимает решение убить Давида, потому что Давид просто ему мозолит глаза, он ему не дает покоя, потому что Давид лучше него, да, все у него лучше. И он принимает решение убить Давида, но у Саула сын Ионафан, один из его сыновей, он сдружился с Давидом, очень полюбил Давида, и они так очень были дружны. И вот Ионафан, он выдает Давиду то, что говорит отец, и фактически спасает Давида. И однажды происходит у Саула конфликт со своим сыном Ионафаном, когда он говорит: я понял, что ты сдружился с этим Давидом, вот ты такой негодный сын, ты такой сякой, и берет копье и чуть ли не убивает своего сына. И Ионафан, конечно, в злости, в обиде на то, что отец с ним так, к нему так относится, и он идет, и Давиду говорит: все, Саул вообще вне себя, то есть отец просто хочет убить тебя. И Давид убегает подальше от Саула и прячется. Потом там происходит история, когда Саул
уничтожает там несколько десятков священников. Представляете, священников убивает. Почему? Потому что они помогли Давиду в свое время. Потому что Давид, когда убегал, они там ему, ну, помогли. И вот Саул в своей ярости уничтожает этих священников. Потом он, Саул, гонится за Давидом, ищет его повсюду, но потом его отвлекает весть о том, что напали филистимляне на народ, то есть Бог таким образом его отводит. Саул оставляет эту затею, но потом снова к этому возвращается, снова он ищет Давида убить. И потом интересная история там происходит, когда Саул оказывается в пещере, ну, шел своим войском, пошел по нужде в пещеру, а в этой пещере прятался как раз Давид со своими ближними друзьями. И вот Давид, он мог бы убить Саула, но он просто отрезает край одежды у него незаметно. И когда Саул выходит из пещеры, он ему показывает это и говорит: ты был в моих руках, но я не сделал тебе зла. Почему ты ищешь убить меня? И у них состоялся такой хороший диалог, когда Саул просто, он плачет и говорит: прости меня, вот я тебя как бы, ну, как бы отказывается, он говорит: все, я не буду тебя убивать. В общем, вроде казалось бы примирение, но потом снова Саул ищет Давида, снова хочет его убить. И очередная история, когда они спят, Саул со своим войском спит ночью, а Давид с овесой пробирается в этот лагерь, к Саулу приходит и забирает у него кувшин с водой, который стоял у изголовья, и его копье личное. И потом, когда на утро он ему говорит, что вот ты был в моих руках, я мог тебя пригвоздить копьем, но я этого не сделал. И Саул опять кается, Саул опять как бы сожалеет, что он так, видит, что Давид достойнее его, и он, казалось бы, примиряется с Давидом, и все казалось бы хорошо, но это были такие проблески в его сознании Саула, да, но он снова и снова возвращается к этой своей затее, убить, в конце концов, Давида. И Давид там переходит на сторону филистимлян, врагов Израиля, чтобы в конце концов спрятаться от Саула. И вот в завершении просто прочитаю вам, чем закончилась вся эта история, чем закончилась жизнь этого человека, жизнь Саула. Он совершает еще один, ну, тягчайший грех. Он обращается к оккультизму, он обращается к волшебнице, к женщине, которой вообще-то он запретил всем, то есть он в свое время приказал уничтожить всех этих оккультистов. Но вот в тот момент, когда он был в отчаянии, он находит все-таки одну волшебницу, а к тому времени Самуил умер, и так как Саул был в отчаянии, он хотел поговорить с Самуилом, и он обращается к волшебнице, чтобы она вызвала ему дух Самуила, чтобы он мог пообщаться с Самуилом. И вот филистимляне напали на Израиль, в общем, беда в стране, Саул не знает, что делать. И вот он находит эту волшебницу, волшебница вызывает ему дух Самуила, Самуил выходит, и дальше вот читаем эту историю, как произошла эта встреча уже Саула с умершим Самуилом. Это 1 Царств, 28 глава, с 15 стиха. «И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь». Представляете, услышать эту новость и узнать о том, что все, больше нет никаких шансов. И, конечно, Саул был
просто в отчаянии. И вот факт, который вот опять же здесь я хочу подчеркнуть. Даже здесь Саул не выражает никакого раскаяния. Никакого раскаяния. Меня это просто потрясает, удивляет. Но хоть здесь, когда ты понимаешь, когда ты приперт к стенке, когда больше не осталось никаких шансов, это полный крах твоей жизни, но хоть здесь проси милости у Бога. Хоть здесь проси и обращайся к Богу с покаянием. Но даже здесь он просто сильно испугался, но ничего не произносит, никаких слов раскаяния. И заключительная история, это 1 книга Царств, 31 глава с 1 стиха. Мы читаем завершение. «Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуи, и догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками». И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, и также все люди его вместе». Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу, и положили оружие его в капищах Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. Вот такой печальный итог жизни Саула. Саул боялся позора, но умер с этим позором. Вот к чему приводит нераскаянный грех. Друзья мои, давайте помолимся. Чего хочет Бог лично от вас? Знаете ли вы сейчас? Если знаете, что Бог от вас желает, может быть, где-то в чем-то вы были непослушны Господу, как этот Саул. Но и всегда есть этот шанс, пока мы живы, всегда есть шанс просто прийти к Богу с покаянием. Просто сказать: «Господи, я согрешил». И не просто сказать или признать этот факт, но искренне раскаяться. Искренне просить у Бога милости. Помните о том, что Бог любит миловать. У Него есть прощение. Он знает, насколько мы греховны. Но Он хочет видеть искреннее покаяние. Поэтому он всегда дает шанс. Он всегда дает время и возможность для этого. Пока ситуация не зашла слишком далеко, мы имеем шанс покаяться, восстановить эти отношения с Богом. Если Бог обличает вас во грехе, покайтесь искренне. Не пытайтесь оправдываться, не ищите виновных. Просто откройте свое сердце Господу и покайтесь перед Ним. Если есть сегодня такие желающие покаяться в своих грехах, исповедовать какой-то грех перед Господом, выходите сюда вперед. Я помолюсь о вас, чтобы Господь услышал вашу молитву, чтобы Господь исцелил вас, освободил вас от прегрешений ваших и восстановил отношения с вами. Давайте помолимся. Это время нашей личной молитвы в присутствии Господа. Милостивый Бог, благодарим Тебя за это слово, за эти примеры Библии, которые наставляют и учат нас. Господи, благодарим Тебя за то, что милость Твоя, она продолжает простираться над каждым из нас. Ты вновь и вновь даешь нам шанс покаяться и исправить наши прегрешения. Господь, Ты знаешь, насколько силен грех в нашей жизни. И Ты знаешь все наши отступления, Господь. Ты знаешь там, где мы бываем неверны Тебе. Господи, но мы знаем, что Ты любишь миловать. И мы не хотим уподобляться Саулу, чтобы искать каких-то оправданий или искать виновных
в наших личных грехах, Господи, мы просто признаем то, что мы грешники, и, Господи, мы ищем искренне милости Твоей. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты услышал сейчас молитву каждого, кто исповедует какой-то свой конкретный грех. Тот, кто сегодня видит, может быть, подобные ситуации, где было непослушание или какой-то грех, неугодный Тебе, но сегодня это сердце открыто для того, чтобы взывать к Тебе, чтобы признавать себя грешным и раскаиваться. Господи, прошу Тебя услышать эти тихие молитвы, тех, кто вышел вперед, кто сделал этот шаг, кому важна прежде всего репутация своя в глазах Твоих, а не репутация в глазах людей. Господь, прошу Тебя, чтобы действительно мы поистине дорожили Твоими нашими отношениями с Тобой, чтобы Ты для нас был дорог, чтобы мы искренне искали всегда воли Твоей в своей жизни и дорожили этими отношениями с Тобой. Господь, благослови сейчас и услышь каждую молитву, сказанную на этом месте. Да будет милость Твоя в нашей жизни и вся слава Тебе, нашему Господу, Отцу, Сыну и Духу Святому.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Уважаемые радиослушатели, я поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, христиане отмечают этот праздник в конце декабря месяца. И потому я мое сегодняшнее слово скажу на тему о Рождестве Христовом, что Евангелие говорит об этом. В Евангелии от Луки, в 1 главе, в 26 стихе и ниже, записаны слова ангела к Деве Марии. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». В словах ангела благая весть. Это весть о том, что миру будет дан Иисус, что означает по-русски «Спаситель». Хотя хронологически этот праздник предшествует и тесно связан с Рождеством, он логически все же связан больше с Пасхой, ибо в этом-то и суть радости Благовещения, возвещения о том, кто умрет за грехи мира и воскреснет для оправдания верующих.

и Иисуса Христа, божественную, предрождественскую историю, если можно так выразиться. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Так скупо, но чрезвычайно сильно Дух Святой начинает Евангелие через апостола Иоанна. И в 14 стихе первой же главы следующие слова: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Везде в прочитанных местах под Словом подразумевается Бог Сын, и потому оно написано с большой буквы в вашем Евангелии, вашей Библии. Иисус Христос, как Бог, безначален и бесконечен. Но вот исполнилось время в планах Божиих, и Он, Иисус, должен был явиться на землю, чтобы совершить искупление людей. Словами символа веры: «Нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии и вочеловечшася». Христос Иисус – Бог, так говорит Библия. Он от века и до века. И явление Его в теле человеческом не может рассматриваться как начало Его существования. Он только принял на Себя тело и явился людям в человеческом теле. Вот почему Дева Мария не Богородица, согласно Священному Писанию, а если хотите, Иисуса родится. Бог не может иметь начало жизни, иначе Он тогда уже не Бог. Дева Мария была особым избранным сосудом Божьим. «Блаженна уверовавшая», говорит о ней Дух Святой устами Елисаветы. Она была одна, единственная, которой Всевышний Отец мог поручить заботу о младенце Иисусе. В остальном же, по слову Божию, она была обыкновенным творением Божьим, и не было ни ее беспорочного зачатия и рождения, ни восхищения ее мертвого тела на небо, как некоторые церкви учат. Для таких толков нет абсолютно никаких оснований в Священном Писании. Но вернемся к благой вести. Тот, о котором было сказано Марии, был не только для нее сын, но и спаситель. В Евангелии от Матфея приводятся слова ангела Иосифу, мужу Марии: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иоанн же Креститель, когда увидел Иисуса, идущего к нему креститься, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».

чем же благая весть Рождества? В том, что наконец явился тот, кто принесет жертву умилостивления за грехи наши. Благая весть в том, что спасение не для одного какого-то народа, но для всех жителей земного шара. В прежние времена, хотя Бог и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, посылая времена плодоносные, Он попустил всем народам ходить своими путями. В глазах же народа, который имел откровение Божие, то есть Израиля, все остальные были презираемы и нечисты. Если кто из язычников и слышал весть о живом Боге и обращался к Нему, он не имел возможности служения Богу так, как израильтянин. Но вот пришел Иисус, и Бог явил то, чтобы не почитать ни одного человека низшим другого. Благая весть, мой уважаемый радиослушатель, в том, что оправдание по вере Богу, а не по делам. Немногие ветхозаветные праведники имели это откровение в такой ясности, в какой мы имеем, читая Новый Завет. Но некоторые имели свет Божий по этому вопросу, и Давид, например, называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Он говорит так: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Авраам имел свет по этому вопросу. О нем говорится: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Благая весть, мой уважаемый радиослушатель, в том, что спасение для погибающих, не для добрых, хороших, праведных, благочестивых. Потому что в полном смысле этого слова нету таких людей на земле. Все люди грешники, ибо Сын Человеческий пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию, так Христос сказал. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные – это тоже слова Иисуса Христа. Недаром впоследствии Иисуса Христа называли друг мытарей и грешников. Благая весть в том, что Бог принял человеческое тело с его немощами, и потому Он может сострадать нам в немощах наших. Если ты стонешь и страдаешь под житейской ношей, если ты унижен и осмеян, всеми оставлен и забыт, обратись ко Христу. Он пережил все это в большей степени, чем ты. Он успокоит тебя. Благая весть в том, что Бог даровал грешному человечеству посредника в лице Иисуса Христа. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Как хорошо обращаться к такому посреднику, который знает и пережил все то, что мы переживаем, который уплатил наш долг из любви к нам, которого Бог назначил посредником. Почему бы вам, мой дорогой друг, не обратиться к Нему в сердечной молитве? Ему не нужны красивые слова, тем более декламации заученных молитв. Обратитесь к Нему в этот день с покаянием, чтобы благая весть, возвещенная людям в свое время, принесла душе твоей мир и вечную жизнь. Прими Христа, смысл и весть спасения.

0: В эфире передача «Путь к счастью». Продолжаем читать книгу Эрнста Мадерзона «Иаков и Иосиф».
1: Опасный посев. Бытие, глава 37, стихи с 18 по 20. В глубокой древности два брата встретились на поле. Кругом не было никого. Над полем простиралось голубое небо. Но вот случилось что-то ужасное, мрачное, так что солнце охотнее всего бы скрылось, чтобы не видеть этого ужаса. Каин набросился на своего брата Авеля и убил его. Это первая в мире смерть. Убийство. Братоубийство. Почему же случилось это черное дело? Каин огорчился тем, что Бог принял жертву Авеля, а его жертву не принял. Первое убийство в мире совершилось ради веры. Несомненно, Авель никогда не причинял страданий брату. Но возбуждало и раздражало Каина это мирное лицо, эта дружелюбная душа брата была для него ежедневным обличением. Они раздражали его. Но его предостерегли. Бог сказал ему: «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе». Но Каин не внял предостережению. Он не вырвал ядовитый росток зависти, недоброжелательства из своего сердца. Он рос и рос, и зависть превратилась в ненависть. А затем на поле, в молчаливом одиночестве, совершилось убийство из ненависти. О, если бы Каин пришел к Богу и сказал: «Боже мой, зависть пожирает сердце мое, сохрани меня от самого себя», Бог помог бы ему. Но Каин не пришел. Так зависть и осталась в его сердце, так Каин и стал убийцей. Был такой же солнечный день, как и тогда, когда Каин убил Авеля, когда Иосиф пришел в Дофан. На скалах, окружавших зеленую долину, отражалось сияние полуденного солнца. Братья Иосифа беседовали. Вдруг они увидели приближающегося юношу. Им знаком был этот легкий шаг. Знакома белая длинная одежда с пестрым подолом. Это был Иосиф. И с жаром поднялась ненависть в их сердцах. Случай представился удобный. Кругом никого не было. Одним ударом они могли освободиться от неудобного обличителя, который был им сучком в глазу. Они хотели убить его. Вскоре они приняли решение, как погубить его. Они решили бросить его в ров, обрекая на голодную смерть. Когда они покинут это место, никто не услышит крика и зова его. Он погибнет в одиночестве. Какой это был план! Не сразу же родилась эта ненависть в их сердцах. Прошло время, пока она выявилась. Но уже давно в их сердцах появилось недоброжелательство к брату. Все же было время, чтобы вырвать это ядовитое растение из сердца. Этого не случилось. Оно росло. Они все более возбуждали ненависть друг друга против него. О, если бы Иуда пришел к отцу и сказал ему открыто и честно: «Отец, я не могу выносить того, что ты оказываешь предпочтение Иосифу. Отец, я не могу перенести того, что ты сделал ему разноцветную одежду. Когда я вижу его в ней, то кажется, что я вот-вот сорву ее с него». О, если бы Иуда дал выход сердцу открытым признанием! Но ни слова не было сказано. Так росла вражда, превращаясь в ненависть, горькую ненависть, которая в итоге не отступила перед решением убить брата. И опять был полдень. Опять солнце освещало горы и холмы. И опять братья заняты тем, чтобы погубить брата. Они пригвоздили его ко кресту. Насмехаясь и понося, они стояли и смотрели. Какой это был час! В ясный полдень померкло солнце. Оно не могло смотреть на этот ужас. И глубокая тьма простиралась над городом и землей. И вот вопль пронзил тьму, охватившую крест. «Боже мой, Боже мой! Для чего ты оставил меня?» Так ослепленные и обольщенные братья погубили своего брата. План убить Иосифа возник не сразу. У него была своя история. Вначале только негодовали на него, что он другой, нежели все, потому что его святая жизнь обличала жизнь окружающих. Сила его любви стучала в сердце. Его чистый образ приобретал их. Но они ожесточились против движения и благодати. Ядовитое дерево росло и росло. Так Израиль совершил узаконенное убийство своего Мессии. Человечество пригвоздило своего Избавителя и Спасителя ко кресту. Дорогая душа, разве тебе нечему научиться из этой истории? Вот маленькое крошечное зернышко носится в воздухе. Когда же оно найдет клочок земли, где оно может остановиться, оно тотчас же пускает корни. Оно растет, растет и вырастает дерево. Остерегайся греха. Не терпи никакого греха в сердце. Если позволишь крошечному зародышу греха упасть в сердце, он пустит в нем корни, и конец твой — погибель. Потому что зародыш будет расти, и грех будет развиваться. Не играй с грехом. Не думай, что дела не так уж плохи. Возможно, они еще не совсем плохи, но вскоре окажутся таковыми. Они окажутся плохими, когда позволишь расти греху. Один час в Дафане может погубить всю жизнь. Годы и десятки лет могут оказаться под тяжелым гнетом, поэтому не давай греху возможности исполнять свою волю, но господствуй над ним.

Мрачный час. Бытие, глава 37, стихи с 21 по 25. Когда братья Иосифа приняли решение погубить его, Рувим воспротивился им. Как же случилось, что он оказался на стороне Иосифа? Еще очень недавно он тяжко согрешил против своего отца. Он вошел к Валле, наложнице своего отца. Так образовалась глубокая пропасть между ним и его отцом. Иаков так никогда и не смог забыть того, что сделал Рувим. В своем прощальном слове, с которым он обратился к Рувиму перед своей смертью, он вспомнил этот тяжелый грех. Так возникла брешь между отцом и сыном, которая никогда уже не была исправлена. Рувим чувствовал это самым болезненным образом. Он знал, какое горе и какой позор он причинил отцу этим диким взрывом своей страсти. Поэтому он хотел помешать причинить отцу новую боль, которая сокрушит его еще более. Но он не решался открыто и честно приступить к своим братьям и сказать им: «Не осуществляйте своего плана, не причиняйте отцу такого горя». Они, конечно, осмеяли бы его, сказав: «Ты ли это говоришь? Ты ли будешь проповедовать нам мораль? Замолчи! Ты уже сам достаточно горя причинил отцу». Грех его закрыл ему уста. Грех его лишил его мужества. Поэтому он попытался хитростью достичь своей цели и спасти Иосифа. Он предложил им не убивать Иосифа, а бросить его в ров, находившийся в пустыне. Он думал в тиши, что когда они пойдут дальше, он вернется и вытащит его из рва. Может быть, отец простит ему тогда старую вину, когда он вернет ему любимца его невредимым. Братья согласились с его предложением, и Рувим ушел. Он не мог смотреть на то, как они окружили Иосифа. Повествование проходит быстро мимо этой сцены, но мы знаем, как это могло происходить. Спустя много лет мы услышали из уст Иуды, как все это происходило. Вначале они окружили его упреками, будто он пришел, чтобы шпионить за ними. На все его заверения в том, что отец послал его для того, чтобы принести им пищи и чтобы увидеть, как они живут, они ответили насмешками: «Ты пришел, чтобы высмотреть, что мы делаем, а затем донести отцу». Чем больше он доказывал, тем злее они становились. Они сорвали с него разноцветную одежду, которая так возбуждала и оскорбляла их. Он просил их со слезами, чтобы они пощадили его, но у них не было пощады. С тем же успехом он мог бы умолять камни о помиловании, как и жестокие сердца своих братьев. Они не обратили внимания и на то, что он плакал и просил вспомнить о престарелом отце и пощадить его ради отца. Они схватили его. Какое подвиг! 9 сильных мужчин схватили безоружного юношу и бросили в ров. Затем они сели у рва и начали поедать пищу, которую он принес им. В то время как стоны страха и боли подымались из рва, в то время как из глубины возносились его просьбы и воздыхания, они сидели и ели. Он на какую жестокость и грубость способно сердце, находящееся под господством тьмы, которым владеет власть греха? Возможно ли оставаться жестоким и равнодушным, слыша вопли своего брата? Возможно ли оставаться равнодушным и безучастным у Голгофского креста? Как могли не умолкнуть насмешки и поношения врагов Иисуса? Как это могло случиться? Мыслимо ли, чтобы и сегодня многие проходили мимо креста Иисуса Христа, будто он совсем их не касается? Как можно повернуться к распятому спиной? Но вот это-то мы и делаем, по крайней мере, это делал я.
Сегодня я не могу понять, как можно было так поступать, но сделанное уже сделано. Таким холодным и бесчувственным было мое сердце по отношению к любви, которая за нас истекала кровью. Не так ли было и в твоей жизни? Было ли у тебя время, когда распятый был безразличен для тебя, когда ты не хотел видеть его, слышать его, сострадать ему? Но вот Иисус умилосердился над такими людьми, как ты и я. Разве это не дивное и достойное поклонение, любовь и снисхождение? Не правда ли, если Он умилостивился над нами, то и нам необходимо любить тех, которые сегодня живут так, как мы жили некогда. Они еще не знают Иисуса. Они еще не понимают Его бесконечной и непостижимой любви. Бедные люди, они не знают, что делают. Какая картина? Вот братья сидят и едят. А когда раздаются в глубине стоны, они встречают их взрывом смеха. Как часто позднее они вспоминали этот час со вздохами и стонами, желая, чтобы лучше его никогда не было. Этот ясный солнечный полдень в Дафане бросил мрачную тень на всю их жизнь. Этот час придавил собою все их будущее. Благодарение Богу за то, что имеется прощение за такие часы, что имеется освобождение от такого бремени. И этот час Иосиф простил своим братьям. Неужели Иисус будет посрамлен перед Иосифом? Никогда. Да будет прославлено Его имя. Возблагодарим за Его вечную благодать.

продан. Бытие, глава 37, стихи с 25 по 30. В то время, когда братья Иосифа ели свой обед, с востока прибыл в Дофан караван. Дорога, по которой он прибыл, была одной из главных магистралей Палестины. Она соединяла Галаад и другие области по ту сторону Иордана с берегом моря. Затем путь этот далее пересекал землю филистимскую и достигал дельты Нила. Когда этот караван приблизился, братьев Иосифа внезапно осенила мысль. Они знали, что эти караваны были нагружены не только различными восточными специями, которые применялись в Египте для бальзамирования умерших, но они привозили в Египет еще и живой товар – рабов, которые были весьма желанным продуктом на рынках Египта. Иуда первым выразил мысль, которая появилась при виде каравана. «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем». Это предложение встретило всестороннее одобрение. Они поспешили ко рву, чтобы извлечь оттуда Иосифа. Как обрадовался Иосиф! Как он благодарил их! Он думал, что братья только пугали его, а сейчас отпустят его домой. Бедный Иосиф! Между тем караван приблизился. Как велик был ужас Иосифа, когда он заметил, какое намерение у его братьев. Он стал еще раз заклинать их, он просил со слезами не делать этого, но они не обращали на него внимания. В несколько минут сделка была заключена, братья получили свои деньги за преступление, а Иосиф отправился вдаль, привязанный к длинной цепи рабов. Продан. Сперва, конечно, он был как парализован. Мыслимо ли это? Еще сегодня утром он был счастливым сыном свободного человека, а сейчас стал рабом. Не злой ли это сон? Была ли это действительность? Вперед, только вперед. Когда он оборачивался в ту сторону, где исчезала вдали голубая черта Ливана, его подталкивали вперед удары кулаков и пинки ног. Так исчезала позади родина, отчий дом, детство с его безоблачным счастьем. Братья продали его в рабство. Когда он осознал свое положение, что же он сделал? Если он не мог более возводить очей своих к высотам Ливана, он мог возводить их к горам. Оттуда приходит помощь. Он ухватился в молитве за своего Бога. Как хорошо, что он так рано в юности вступил в эти тесные личные отношения с Господом. Что бы сейчас случилось с ним, если бы у него не было опоры в своем Боге и Господине? В добрые дни можно думать, что можно обойтись без него, что он не нужен. Но когда постигнут бедствия и страдания, как хорошо, если можно опереться на Господа, когда не нужно искать его, когда находишься в связи с ним. Дети Божии знают это хорошо. Если бедные дети мира сего теряют мужество в скорбях и страданиях, если они не знают, как освободиться от них и впадают в сомнения, то дети Божии получают утешение от Господа в таких обстоятельствах. Только тогда они узнают, чем обладают в своем Господе. О, бедные люди причиняют мне теперь боль, когда им нужно идти по жизни с ее бедствиями, не имея Спасителя. Это действительно страшно. Но тот, кто в связи с ним, тот в мрачном туннеле скажет: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Так Иосиф пошел вперед. Ноги болели, колени устали.
но в сердце он нес мир Божий. Счастливый Иосиф. Спустя короткое время вернулся Рувим. Он ничего не знал о сделке. Он пришел ко рву, но тот был пуст. Тогда он разодрал свои одежды. Отрока нет. Где же он? Рувим был свободным человеком. У него была жена и ребенок. Он был здоров, но у него не было опоры в своем Боге. Иосиф был рабом. Колени его колебались, ноги его горели, братья продали его. Но у него была опора. Он опирался на живого Бога. И сейчас он не был одинок. И сейчас он не был оставлен. Счастливый Иосиф.

Тяжелые дни. Бытие, глава 37, стихи с 31 по 35. Отсутствие Иосифа стало беспокоить отца. По его расчетам, он уже давно должен был вернуться. Не случилось ли чего-нибудь с ним? Он становился все беспокойнее, чем дольше отсутствовал Иосиф. Наконец появился человек вдали. Это он, это Иосиф, так думает отец. Но нет, когда приблизился этот человек, оказалось, что это один из слуг. Итак, кто принес ему весть об Иосифе? Еще издали окликает Иаков каждого и спрашивает: «Где Иосиф? Несешь ли ты мне весть о нем?» Слуга приближается. Он молчит. Когда он подошел близко к Иакову, он вытащил окровавленную одежду и сказал: «Твои сыновья послали меня сказать тебе: мы нашли это. Не одежда ли это твоего сына?» Иакову достаточно бросить взгляд на одежду. Да, это одежда его сына. Душераздирающе причитает старик: хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф. Затем опять возник в его воспоминаниях миг, как Иосиф прощался с ним и как посылал ему последнее приветствие. Вспомнил ли он одну сцену из своей юности? Вспомнил ли он, как он однажды обманул своего отца, одевшись в платье своего брата? Да, тогда он обманул старого отца одеждою Исава. Сегодня сыновья его обманули одеждою Иосифа. Да, и Иегова святой Бог. Я не знаю, думал ли тогда Иаков о том, что он обманул некогда своего отца одеждами Исава, а теперь точно так же он обманут своими сыновьями. Но Бог думал об этом. Я в этом убежден. Как часто мы не понимаем, почему то или иное событие должно было произойти в нашей жизни. Но это, возможно, последствия греха, который мы совершили еще до своего обращения. Все происходит так, как сказал некто: грех — это камень, который попадает в того, кто его бросил. Сколько лет прошло с тех пор, как Иаков обманул отца? Он, вероятно, едва ли думал об этом, но сейчас он вспоминал об этом. Бог, святой Бог, он нашел Иакова. Он найдет и сыновей Иакова, даже если пройдет много лет. Между тем, казалось, будто сыновья Иакова не осознали своего греха. Сперва они отсутствовали сколько только могли. Совестно было встретиться с отцом и слушать его плач об Иосифе. Но, в конце концов, они должны были вернуться домой. Все-таки им хотелось подольше отсутствовать. Первая встреча. Не сокрушились ли они, когда увидели лицо отца? Не пали ли они к его ногам, сказав: «Прости, отче, что мы причинили тебе такие страдания. Иосиф не умер, мы продали его, но мы обыщем Египет, чтобы найти его и вернуть к тебе». Нет, они не сказали этого. Они утешали его. Какое лицемерие, ложь и обман. Но утешение их не утешали. Между тем Иосиф находился уже, быть может, на невольничьем рынке. Как скотину его привязали к столбу. Купцы приходили и уходили. Какое унижение для человека с бессмертной душой быть выставленным для продажи, как скот.
И все же не надо было весьма сожалеть об Иосифе. Иосиф взирал на Бога, и Бог был с ним. Но о братьях Иосифа следовало сожалеть. Идти по жизни с таким грузом, как это страшно, как тяжело идти под таким бременем. Всякий раз, когда они возвращались домой и видели, как скорбил отец, как он тяжело опирался на палку, они говорили себе в сердце: «Это наша вина». Когда же они слышали, как он говорил: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю», какой-то комок подкатывал к их сердцу. «Иуда, скажи, Иуда, исповедуй свою вину. Во сто крат лучше исповедать вину, нежели жить под бременем». Но нет, ни слова не сорвалось с его уст. Так проходили годы, десятки лет. 22 года они находились под этим бременем своей вины. Какая несчастная жизнь! Друг мой, не тяготеет ли над твоей душой бремя вины? Что-нибудь совершилось в минувшие дни, что тяжело тяготеет над твоей душой? Не молчи, исповедуй. Ты сделаешь себя несчастным, если промолчишь. Вся твоя жизнь погибнет из-за этой старой истории. И если даже это явится для тебя сокрушением, если это повлечет за собой наказание, то и это лучше, нежели всю жизнь ходить с обремененной совестью и никогда не знать покоя. Я встречал такие бедные души, которые десятки лет носили с собой грех, не желая его исповедать. Какая нищенская жизнь! Нет мира, нет покоя, пока не сбросишь старого бремени. Сделай это! И если даже внешне у тебя все хорошо, какая польза, если у тебя нет мира с Богом? При всем твоем внешнем благополучии ты бедный, несчастный, встревоженный человек. Да, ты таков, и потому я прошу тебя, не поступай так, как братья Иосифа. Ты обманешь самого себя. Если грехи твои красный, как пурпур, он сделает тебя снега белее. Что бы ни было, что угнетает, обременяет тебя, исповедуй это, исповедуй. Если сравнить, кто же все-таки счастливее, Иосиф на невольничьем рынке в Египте или братья его дома, нетрудно найти правильный ответ. Бедные братья! Как несчастна их жизнь под бременем вины. А Иосиф, несмотря на все, счастливый человек.

как становимся счастливыми. Бытие, глава 39, стихи 1-2. Итак, мы встречаем Иосифа, раба, в доме Потифара. Какая разница в сравнении с его прежней свободной жизнью? Он вырос на воздухе и при свете солнца, сын богатого человека. А вот сейчас он обречен выполнять самую низкую работу раба. Нельзя ли было впасть в сомнение? Можно ли было сравнить настоящее с минувшим? Я не удивился бы, если бы здесь было сказано: когда Потифар купил Иосифа, он, Иосиф, предался отчаянию. Или если бы было сказано: Иосиф наложил на себя руки. Очень многие поступают именно так. Переживания, смерть близких или потеря имущества, и они обращаются к флакону с ядом. Но здесь не то. Иосиф не впал в сомнение. Что же здесь? И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах. Удивительное слово. Удивительный человек этот молодой Иосиф. Быть счастливым в таком положении — это что-то да значит. Действительно можем научиться у Иосифа, как нам быть счастливыми. Как же Иосиф, раб в доме Потифара, сумел быть счастливым в таком положении? С первого взгляда видно, что счастье Иосифа не покоилось на внешних благоприятных отношениях. Если и было действительно печальным положение молодого человека, то это было положение Иосифа. Он был в стране, язык которой он усваивал с трудом. Он был окружен язычниками и идолопоклонством. Никто ничего не знал об Иегове, живом Боге. Никто не заботился о нем, никто не сочувствовал его горю. Он был одинок в холодной чужой среде. Никакой надежды, чтобы что-то изменилось. Никогда уже он не увидит родины, которую он так любил. Никогда он не увидит отца, радостью и солнечным лучом которого он был. Никакой весточки, известия о том, как он поживает. Не сокрушило ли его сердце скорбь о сыне? Никогда, никогда. Не правда ли, если бы счастье Иосифа зависело от внешних обстоятельств, то в этом положении он был бы смертельно несчастен. Многие ожидают своего счастья от внешних обстоятельств. Они полагают: если бы я занял этот пост, если бы женился на этой девушке, если бы получил эту квартиру, я был бы счастлив. Неверно. Наше счастье не зависит ни от внешнего положения в жизни, ни от нашей квартиры. Если наше счастье зависит от любящей жены или хорошего мужа, то приходящим и призрачным оно является. Когда же придет смерть и отзовет любимую жену от мужа и из круга детей, погибнет ли тогда счастье? Неужели мы отданы тогда на произвол несчастья? Мы несчастные люди, если наше счастье зависит от наших внешних обстоятельств. До тех пор, пока это так, мы не можем быть по-настоящему счастливыми. Но Иосиф был счастлив. Его счастье не зависело от внешнего положения. В чем же оно, счастье его? Слово говорит так: и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах. Счастье его состояло в общении с Господом. Он знал это, он испытал это. Я его, и он мой.
и никто не может разлучить нас. Да, это счастье. Это счастье не гибнет, как теряют имущество, как оплакивают близких. Счастье общения с Богом — это длительное, пребывающее счастье. К нему не относится пословица «счастье, как стекло, легко разбивается». Нет, это счастье выдерживает испытания. Именно тогда, когда внешние обстоятельства печальные, оказывается, что оно истинное. Это не тонкая позолота, которая легко стирается, нет. Это счастье переживает бури смерти. Оно сохраняет нам мужество у одра болезни, у могилы, у гроба. Вместе с Асафом мы можем сказать: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек». Однажды после страшной бомбардировки один из моих друзей вышел из бомбоубежища и увидел, что весь его дом в развалинах. Все погибло. Остался только рояль. С помощью нескольких человек он поставил рояль на улице. И так стоит этот инструмент посреди развалин. Он сел, коснулся клавишей и начал петь. «Почему мне горевать? У меня ведь Христос. Кто отнимет его у меня? Кто лишит меня неба, которое Сын Божий даровал мне посредством веры? Слава Богу за то, что существует такое глубокое, испытанное, вечное счастье. Счастье не только для добрых дней, но счастье и для тяжелых часов. Счастье на всю жизнь, счастье в смерти, во времени и в вечности. Знакомо ли тебе это счастье? Обладаешь ли им? Не постыдись перед Иосифом. Не гораздо ли лучше мы знаем Бога, нежели Иосиф? Мы знаем его как нашего Отца во Христе Иисусе. У нас его обетование: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Он дарует нам свой Дух Святой, который обитает и пребывает в нас. Он входит в наше сердце. Так стоит ли нам, сынам Нового Завета, вешать голову и жаловаться на свои обстоятельства? Тогда мы оказались бы в стыде перед Иосифом. Нет-нет, смотри на Иосифа и учись у него, как можно быть счастливым. Вступив в более полное, искреннее и длительное общение со своим Богом, и ты постигнешь вечное счастье. Насколько легче тебе, нежели Иосифу? У Иосифа не было Библии. У Иосифа не было общения с детьми Божиими. Он ничего не мог сделать, кроме того, как только в молитве ухватиться за Бога и вспоминать слова, которые он слышал от Отца: «У тебя же Библия, Ветхие и Новые Заветы. Ты можешь быть в общении с детьми Божиими. Ты можешь духовно расти посредством духовных книг и журналов. Сколько средств для роста в благодати у тебя в распоряжении? Насколько легче быть тебе счастливым, нежели Иосифу? Счастлив ли ты?»

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Братья и сестры, вечеря совершаться будет внизу, поэтому если кто-то намерен участвовать, мы хотели бы, чтобы вы сюда зашли, места в зале есть. И такой порядок у нас вечером. Я хочу прочитать вместе с вами, чтобы и вы следили места Писания. Сегодня мы вспоминаем страдания нашего Господа, Гефсимания. Вот хор призывал нас пойти в Гефсиманию. Послание филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха по 12. Послание филиппийцам, 2 глава, с 5 по 12 стих прочитаем. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Братья и сестры, в этом отрывке, прочитанном нами, мы видим призыв апостола Павла, что у нас должны быть тождественные Иисусу Христу чувствования. В нас должны быть чувствования такие же, как в Иисусе Христе. И он переводит на то, что по положению он очень высок, но он смирил себя.

Время уничижить Иисуса Христа, как-то уменьшить значение, или хотя бы поставить его наравне. Дьявол всегда занят тем, чтобы мы высокое Божье считали более низким. Так начиналось первое искушение. Дьявол поставил под сомнение слова Иисуса Христа, то есть слова Божие. Еве он поставил, дьявол, под сомнение, правда ли говорил Бог. И как важно для нас с вами помнить то, что Бог сказал Иисусу Навину, которому предстояло вступить, взять землю обетованную. И Он сказал ему, кроме того, что он должен постоянно быть занят Богом, Его законом, Бог сказал ему, чтобы он не уклонялся ни налево, ни направо. Ева уклонилась направо, не налево, направо. Почему? Когда дьявол сказал, правда ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева, то она сказала, нет. Но она добавила, она сказала, что якобы Бог сказал, чтобы даже не прикасались к дереву жизни. А Бог такого не говорил. Вот это, знаете, ужесточение правил Божьих, это есть уклонение вправо. И уничижение правил Божьих и устранение правил Божьих – это есть уклонение налево. Друзья, дорогие, но Иисусу Навину было сказано, чтобы он не уклонялся ни направо, ни налево. Это очень важно. Мы слышали сегодня уже о том, что проблемы, которые были в Коринфянской церкви, люди, которые жили тогда, и люди, которые живут сегодня, мы все абсолютно имеем одинаковую природу. От Адама мы унаследовали греховную природу. Друзья, дорогие, мы унаследовали вот эту способность не покоряться Богу, не подчиняться Богу. Это мы унаследовали, это наша природа такая. И природа дьявола – подчинить себе. Это природа дьявола. И Антихрист, чем он и будет известен, и в чем будет суть великой скорби, что он будет пытаться и постарается взять контроль над каждой личностью. Технически это сегодня уже возможно, и к этому мир идет. Но мы говорим сегодня не об этом. У нас сегодня вечеря Господня. И апостол Павел приводит филиппийцам, что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И он переводит на тему смирения. Почему? И подводит к той мысли, как мы прочитали, 12 стих заканчивается словами: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Утром мы сегодня говорили о том, что настолько важно нам контролировать не только большие грехи, а маленькие, на уровне мысли, на уровне чувств наших, чувствований наших. Потому что дьявол может мысли вкладывать, он может навевать чувства какие-то нам. И интересно, в биографии Эвана Робертса, того, через которого было пробуждение в 1903 году, интересно, Непраш описывает два таких момента. Однажды перед собранием, когда Иван Робертс молился у себя в кабинете, на него нашел большое, ну, такое ощущение света. Ему было приятно, такое, как будто в потоке света он. И он вышел, проповедовал слово, и покаяния были. Следующее воскресенье он молился в кабинете, и на него нашла великая тьма. Казалось, что он погрузился в тьму. И он думал, что свет – это от Бога, а тьма – это от дьявола. Но потом он проповедовал этот день. Он даже задержался выходом из кабинета своего. И были покаяния. Не так много, но были тогда. Но позже он понял, что и свет, и тьма, эти ощущения были от дьявола. Дьявол завлек светом, а потом угнетал тьмой. Поэтому, друзья, дорогие, чувствование имеется в виду
У нас должны

быть те же чувствования, не те, которые, знаете, вот мы сегодня на подъеме, я чувствую себя прекрасно, а завтра я угнетен. Мы должны иметь подобие Иисусу Христу в готовности смиряться, в готовности следовать за Ним. Вот наша готовность. И поэтому апостол Павел подводит такой мысли: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Это особое состояние смирения, особое состояние готовности. Мы имеем урок в Гефсимании. Урок после того, когда Христос учеников посвятил итог своей жизни земной, итог страдания, что ожидает, когда посвятил учеников. И мы читаем Евангелие от Луки, 22 глава, сначала с 31 по 34 стих, потом с 39 по 46 и с 54 по 65. Это урок. Братья и сестры, это урок Гефсимании, урок учеников, и мы берем, мы смотрим, потому что то, что они переносили, оно нечто может происходить с нами. То, где они спотыкались, можем мы спотыкаться. Где у них получалось, может и у нас получится. И давайте прочитаем Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 34 стих. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, это Христос: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Вот такая беседа произошла между Иисусом Христом. Он говорил ученикам, но Петр, как всегда, готов был на ответы. И вот такая произошла. Христос говорит, что сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Братья и сестры, имеется в виду не то, что пшеницу сеют, чтобы собрать урожай. Но сеятель в те времена, сегодня техника так рассчитана, севалка идет, зернышки падают одно за одним, там расстояния выдержаны между рядочками, между семечками, между зернышками. А тогда зависело от того, как сеятель. У него было такое, знаете, лукошко. Я еще застал в детстве, видел в некоторых селах, на своих огородах люди ячмень садили. Выходит человек, у него тут зерно, он берет, и талантливый сеятель сеял так, чтобы не падало в одну кучу, чтобы оно рассыпалось, и было, зернышки падали на расстоянии друг от друга. Когда вырастут потом уже стебли, чтобы они не глушили друг друга. То есть талантливый сеятель умел так сыпать, чтобы они падали на расстоянии. И дьявол просил Иисуса Христа: разреши мне так рассеять христиан, чтобы они подальше были друг от друга. То есть я их буду ссорить, я их буду клины забивать между ними, я буду так делать, чтобы они не были вместе, чтобы не было того единства, о котором мы сегодня слышали. Бог приглашал к единству, а дьявол хотел, чтобы не было единства. Но Христос говорил перед этим, Иоанна 12 глава, вы помните, 31-32 стих, он говорит: когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку куда? К себе. Это была цель Христа. Соединить в себе церковь, тело Христово. Братья и сестры, дьявол хотел сеять, как пшеницу, учеников. И Христос не сказал, что я не разрешил ему. Он будет. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И на вечере Христос говорил ученикам: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И эта заповедь помешает дьяволу рассеять, разъединить, удалить. Она помешает дьяволу, не даст, если будет верой, потому что вера действует любовью. Для дорогие, и
Когда такой диалог произошел между Иисусом Христом и Петром, Петр заявил о своей готовности бороться до конца. Христос говорит: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И 33 и 34 стихи мы снова прочитаем. Он отвечал: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Петр правду сказал? Правду. Потом он шел. Потом он шел в темницу. Потом он шел на смерть. И предание – это не сказка, это события, записанные помимо Писания, исторические события, потому что были историки, Иосиф Флавий писал, другие, что Петр, когда его приговорили к распятию на кресте, то он сказал: «Я недостоин, как мой учитель, распните меня вниз головой». Был еще один ученик, я забыл какой, который тоже так попросился. И Петра распинали вниз головой, не так, как его учителя. Он готов был потом, но было время испытания, время искушения. На землю грядет година искушения. Церковь Христова готовится, мы должны быть готовы, мы должны быть соединены Христом. И обратите внимание, дальше 39 по 46 стих Луки, 22 глава, с 39 по 46 стихи. Это продолжение этой истории. «И, выйдя, пошел после той беседы, пошел по обыкновению на гору Елеонскую». Обыкновение, он всегда ходил молиться туда. Ученики знали эту дорогу. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он сказал ученикам: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Мы сегодня слышали о том, какие искушения в разных сферах могут ожидать верующих, как в Коринфе ожидали. И, братья и сестры, но чтобы не впасть в искушение, встаньте и молитесь, сказал Христос. Хватит спать, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дальше мы читаем с 54 по 65 стих этой же главы Евангелия от Луки. С 54 стиха. «Взяв его, то когда уже взяли Христа, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали». Вот первая ошибка Петра, который говорил: «В темницу за тебя готов, везде». Если бы он встал рядом с Иисусом Христом: «Ведете его, ведите и меня». Это было бы одно. Но он следовал издали. Он шел, наблюдал, не оставил Христа, но следовал за Христом издали. Друзья, дорогие, то, что мы сегодня уже слышали, как важно следовать со Христом, как опасно следовать за Христом издали. И мы читаем дальше, мы будем читать по 65 стих. «Когда они развели огонь, те, которые привели, была же ночь, холодно, среди двора, сели вместе, сел и Петр между ними». Он забыл первый псалом. И смотря первый псалом, говорит: не ходи, не стой, не сиди. Он забыл. И он сел между врагами Христа, между теми, которые взяли его судить. Петр между ними. Одна служанка, увидя его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с ним. Служанка, просто служанка, пальцем показала на Петра.
Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Готов и умереть с ним, да? «Я не знаю его». Вскоре потом другой увидел его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Пророки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. Это цена. Тот, кто сотворил этот мир, того, кто был от начала, кто пришел и как решение Божьей любви, вот так поступили люди. Мы способны вот так поступать. Люди способны вот так поступать, дорогие друзья. Христос спрашивал: «Много добрых дел я сделал. За какое из них хотите побить меня камнями?» Вы помните этот стих, да? То есть природа человеческая, греховная, она не следует логике добра, она всегда следует логике зла. Это опасность, от которой мы должны с вами бодствовать. Но я хотел сегодня, можно прочитать и в Евангелии от Матфея, там еще более конкретнее то же самое событие. Вы перечитаете все Евангелия, 4, и там, где есть о страдании Иисуса Христа, вы увидите, как человек мог унизить, и как в конце концов добились распятия Иисуса Христа. Друзья, мы куплены дорогою ценою. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божие». Друзья, дорогие, мы куплены дорогою ценою. Когда читаешь эти финал земной жизни Иисуса Христа, его путь на крест, на Голгофу, удивляешься человеческому жестокосердию. Друзья, дорогие, удивляемся человеческому непониманию, слепоте духовной и так дальше. Мы куплены дорогою ценою. Но предупреждение, которое получил, ученики получили, Петр получил. Ведь Иисуса Христа-то оставили все. Если бы только Петр оставил, а оставили-то все. Все разбежались. Петр и Иоанн, эти двое зашли во двор к первосвященнику. Только Иоанн, я не знаю, где он стоял, нигде не написано, что он тоже грелся, но это он видел. И поэтому Иоанн меньше всех описывает падение Петра, потому что он его видел, он там переживал, он любил Иисуса Христа и стоял рядом с ним. Но это они. И мы иногда, читая Писание, думаем: «Но надо же было, Петр, Петр, что себе, ты себе думал? Что ты себе думал, что так отрекался, ты клялся, божился?» Друзья, дорогие, этот урок нужно запомнить, если кто-то не бодствует и не готов будет на взятие церкви. Все, кто останутся на великую скорбь, зная Иисуса Христа, потом придется отказаться от следования, от поклонения Антихристу. Потом, мы читаем в Откровении, будут обезглавлены, зная Иисуса Христа. И нужно будет четко стоять, нужно будет твердо стоять. Я помню, когда в начале 60-х, забыл, 61-й год или какой,
когда было заявлено, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, прошла такая среди верующих молва, знаете, по церквам, что Хрущев пообещал коммунизм без баптистов, поэтому всех баптистов собрать в Сибирь, сделать такую резервацию для них, и пусть там себе живут, а мы тут будем строить коммунизм. Я помню, я же услыхал у старших, я еще не принимал тогда крещение, но всегда был в церкви, разговор, братья заволновались, куда же выселят, куда вывезут, в какую часть Сибири. А в школе были еще те, кто, ну, семьи верующих, но я не знал определенно, будут они, как они стоят. Помню, подошел к одному молодому человеку, который бывал в собрании, и говорю: слушай, если нас будут вывозить, ты с нами? Он так стоит, смотрит на меня. Я говорю: ты согласен с нами в Сибирь ехать? Потому что если будут вывозить, мы туда поедем. Друзья, дорогие, ну, он так засомневался. А я потом ходил и думал: ну, а кто еще с нами поедет? А все ли согласны стоять до конца и в любое место, в любую пустыню идти за Христом? Петр пообещал, но не получилось. Поэтому, друзья, мы сегодня должны испытывать свои сердца. Мы должны проверить сегодня свое сердце. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Самая большая опасность для нас с вами, чтобы не повторить вот эту ошибку Петра, книга Притчей, 3 глава, 5 стих. Там сказано, книга Притчей, 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Это очень серьезное предупреждение. Полагайся на Господа, не полагайся на свой разум. Кажется, что ты мыслишь хорошо, что у тебя достаточно материала логически мыслить и так дальше. Не полагайся на разум твой. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум свой. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11-12 стихи. Еще второе предупреждение, друзья. Второе, чтобы нам не падать. Чтобы нам всегда быть, иметь право на участие, чтобы нам быть верными, готовыми встречать Господа. Там написано, 1 Коринфянам 10 глава, 11 стиха, 11-12, все это происходило с ними, как образы, с Израилем там перечисляется выше, кто вышел из Египта, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Такая простая фраза 12 стиха. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это очень серьезное предупреждение. Самонадеянность. Самый опасный враг. Кто-то надеется, я успею еще покориться, успею покаяться, я успею еще свою жизнь привести в порядок. Друзья, туда не войдет ничто нечистое. И если жизнь не приведена в порядок, если сердце не приведено в порядок, если сердце сегодня несет внутренний раскол, разделение, как брат сегодня читал, друзья дорогие, мы не готовы, потому что Церковь Христова – это тело Христово, это Его организм. И все мы крещены в одно тело, одним Духом. Мы сегодня должны проверить, нет ли обид, нет ли, знаете, чего-то такого, что он действительно разделяет нас. Мы должны сегодня исправлять свои сердца. Это очень важный момент, потому что Господь сказал: «Я всех привлеку к себе, когда буду вознесен». Это Он говорил о смерти Своей. И как опасно, друзья дорогие, иметь вот такое состояние самонадеянности. Все падут, но не я. Все устоят, а ты падешь. Послание Римлянам, 11 глава, 17 по 21 стих. Здесь говорится на фоне падения Израиля, на фоне того, что Израиль отломился, язычники привились. Апостол Павел, водимый Духом Святым, предупреждает, настраивает верующих в деле спасения бояться гордости и самонадеянности. Из 17 стиха мы читаем. «Если же некоторые из ветвей отломились,
а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не провозносись перед ветвями. Если же провозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но что? Бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Эти слова настраивают на фоне отломленных ветвей в смирении, в кротости держаться Иисуса Христа. На глубокое внутреннее смирение, друзья дорогие. И то, что мы филиппийцам читали, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он смирил себя. Нам сегодня нужно проверить наше сердце. Умеем ли мы смирять себя? Других мы можем. Люди могут дрессировать медведей, дельфинов, слонов, львов, покорять себе. Но себя покорить, именно себя покорить, это непросто. Потому написано в книге притчей, владеющий собою лучше завоевателя города. Владеть собою. Там, где собой не владеют, там и до развода можно дойти, как сегодня мы слышали. Там можно не покоряться правилам церковным. Там можно Господу изменять, там можно жить по-своему, как я хочу. Там, где нет достаточно смирения. Мы должны сегодня проверить сердце свое, есть ли достаточно ли смирения. И Петр писал, первое послание Петра, мы недавно все читали и помним хорошо первое послание Петра. 5 глава, 5 и 6 стихи. Смотрите. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняя друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает что? Благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Да, смирение. Смирение. Вот подражание Христу. Смирение и есть то состояние, которое Бог поддерживает, благословляет. Христос был вознесен, потому что смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Первая книга Царств, 15 глава, вы помните, Саул был отвергнут. За что? Пророк сказал, пришел и сказал ему, непокорность есть такой же грех, как идолопоклонство. Вы помните, да? Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Вот, непокорность и противление. Вторая книга Фессалоникийцев, там написано, что Антихрист, во второй главе там написано, это дух противления и превозношения. Вот в чем опасность. Поэтому, друзья, сегодня, участвуя в вечере Господней, давайте просить у Господа, Господи, чтобы нам не повторять, ну, может быть, не заявлением, может быть, не отречениями, потому что не обязательно отрекаться словами. Люди часто отрекаются жизнью, люди часто отрекаются поступками, люди отрекаются Бога непокорностью Его заповедям, Его воле и так дальше. Друзья, можно не заявлять, что я отрекаюсь от Бога, но не подчиняться Его заповедям, не повиноваться тому, чему учит Господь, что наставляет послание. Сегодня я слушал брата и думал, ну, вроде бы не о Голгофе, но это о нас с вами, это о жизни, когда Христос не на первом месте, когда Христос не является полноценным, стопроцентным авторитетом, когда Слово Божье перестает быть авторитетом. Друзья дорогие, мы прочитали с вами первое послание Иоанна, очень серьезное. Мы прочитали первое послание Петра. Мы прочитали второе послание Петра. Мы эту неделю будем читать послание Иакова, этическое наставление. И я надеюсь, что все читают. Я надеюсь, дорогие друзья, что все готовы покориться Слову, наставлению, которое там есть.
И Бог готовит нас к встрече с Собою. Будем помнить, что есть опасности. И если Петр, такой очень ревностный ученик Иисуса Христа, трижды отрекся, то не думайте, что мы такие храбрецы, что мы не споткнемся, если не будем бодрствовать, что мы, если не будем молиться, если не примем урок Иисуса Христа, находясь в борении, прилежнее молился, если мы не будем прилежнее молиться, если мы не будем прилежнее работать над своим смирением, противлением всему бесовскому, дьявольскому, небожьему, если мы будем, не будем противиться греху, если мы не будем противиться тому, чему, что не является Божьим, если мы научимся в смирении покоряться, то мы запомним вот эти слова с послания Филиппийцам 2 главы 12 стиха. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Запомним эти слова, да? Со страхом, не с весельем, не с танцами, не с громкой музыкой, а со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Аминь. Будем молиться. Если кто желает, может покаяться, обратиться к Господу, молитесь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе сегодня за то, что совершилось наше спасение на кресте, что куплены мы дорого, кровь Христа пролилась, и теперь мы должны прославить Тебя своей покорностью, своим смирением, своим хождением по заповедям Твоим, Господь. Ты создал церковь свою, и как страшно, когда дьяволу удается сеять, как пшеницу, когда все дальше и дальше друг от друга, все меньше нуждаются друг в друге, все меньше нуждаются в собраниях, в общении, в личном общении, когда мы можем вместе склонять колени. Поэтому мы так нуждаемся, Господь, чтобы Ты хранил всех нас от самонадеянности, от всякой гордости, от самоуверенности и самонадеянности, что нас может не коснуться никакое искушение, никакой грех. Но Ты сегодня хочешь, чтобы мы обратились к Тебе с желанием научиться смирению у Тебя. Ты смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И открой сегодня каждой душе, в ком нет смирения, в ком нет сегодня послушания, покорности. Открой, Господь, что это путь дьяволов, что это путь Антихриста, что это и есть путь, ведущий в пропасть ада. И только наше подражание Иисусу Христу есть путь быть с Тобою всегда. Благодарим Тебя, благослови участвовать, славить Тебя и участием прославить Тебя, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
1: Смотрите, радуга!

0: Ни за что! Ой, даже не просите! Не буду я у него просить прощения. Белочка, даже не проси.
1: Ой. Кабанчик, ты не прав. Бобрика тоже понять можно.
2: А меня? Меня, значит, понимать незачем? И, конечно, Бобрик всегда прав. Он у нас такой правильный. Отправил меня бумажки собирать у скалистого озера. А я что? Что я? Рыжая, что ли?
1: Нет, рыжая я. И, между прочим, на прошлой неделе я тоже делала уборку возле скалистого озера. Все уже убирали. Ну, теперь твоя очередь подошла. Не нужно было тебе на Бобрика голос повышать. Он этого не заслужил.
2: Все, ну все против меня. Никто меня не любит. И никто меня не жалеет.
1: Неправда, кабанчик. И ты это прекрасно знаешь. Мы твои друзья. Тебя очень любим и уважаем. И все-таки я думаю, что прощение тебе у Бобрика попросить нужно. А знаешь что? Мы с тобой уже давно не читали книгу Елены Микулы «Почему не летают лягушки». Может, пойдем посидим возле озера? Ну и заодно возобновим нашу литературную гостиную.
0: Ой, я не против. Ой, если, конечно, ты потом поможешь мне все бумажки на берегу собрать. Ребята, приглашаю вас в нашу литературную гостиную. Белочка, ну какой рассказ мы сегодня будем читать?
1: А вот «Волшебное яблоко».
0: Ой, отлично! Давай, давай, давай поскорее, я уже начнем.
3: Ой, хочу рассказать вам, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собирался смотреть мультики. Слышу, как мама говорит моему брату:
4: Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин и купи хлеба к ужину.
3: А Сергей, конечно, ко мне.
5: Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольный по геометрии.
3: А я ему в ответ: сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом. А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. А в магазине такая очередь. Пристроился в самом конце. Я стоял и злился. И на очередь, и на продавца, и на Сергея. Я крутился, подпрыгивал. Мне даже делали замечания. Но, наконец, подошла моя очередь. Я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И честное слово, я не заметил бабушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Ой, я с разгона налетел на нее. Корзиночка выпала у нее из рук, а из корзиночки в разные стороны разлетелись яблоки.
0: Что за ребенок?
6: Крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть не сбил.
3: Простите, я нечаянно.
4: Ничего, сын, мы сейчас эти яблоки быстро соберем.
3: И она, представляете, погладила меня по голове. Ну, я быстро помог ей собрать и сложить в корзинку яблоки. А вот даю ей последнее яблоко.
4: Возьми, только вымой его дома.
3: Я пошел домой. Ну, я уже не спешил. Мультики, наверное, давно уже кончились. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно такое красивое, румяное. Ай, все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо. Подумать только, она совершенно чужой человек, сказала мне такие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Ну, я взял яблоко и подошел к Сергею.
5: А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься.
1: Да ничего, Серега. Это ты меня прости. Я сам должен был предложить тебе сходить за хлебом. Возьми яблоко. И Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. И вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит:
5: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг, ты его не убирала».
4: «Ой, Сережа, да это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо смастерить еще одну полочку. Вот с Витей в субботу этим и займетесь».
5: «Хорошо, мамочка, на, возьми яблоко».
1: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату, а я на кухне. На табуреточку сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. И тут ключ в двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад. А наш папа так заработался, что забыл ее поздравить. И мама на него обиделась. Теперь папа каждый день цветы носит. У нас даже вас не хватает. А мама все обижается. Но тут мамочка поворачивается и говорит:
7: «Ура, мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки».
1: Мой папа аж расцвел и говорит маме:
5: «Ты прости меня, родная».
4: «Да это ты меня прости. Нашла из-за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь».
1: И мама папе протягивает яблоко. Посели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. И тут папа мне говорит:
5: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий, но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю».
1: В этот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблоке, которое нас всех помирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину, потому что был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочек. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. «Это яблоко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех помирило и научила прощать и просить прощения».
4: «Нет, внучок, это яблоко не волшебное. Простое оно. И не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. То хорошее, что мы сделаем кому-то, как доброе эхо возвращается к нам».

0: Хороший рассказ. Ну, будто бы про меня. А знаешь, Белочка, что-то мне так стыдно стало. Ну, вот я же на Бобрика обиделся и все такое. Ну, пойдем к нему скорее. Я буду у него прощения просить.
1: Я рада, кабанчик, что ты осознал, что не прав. И вообще, обижаться — грех.
0: Ну, сейчас, подожди немножко. Я тут быстренько бумажки все соберу.
1: Давай я помогу тебе. Вдвоем ведь быстрее получится. Дорогие ребята, пришло время прощаться. Двери литературной гостиной всегда открыты для вас.
0: До свидания, ребятки! До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите Радуга»! Белочка, а давай подумаем, у кого бы мне еще прощения попросить?

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
2: Иосиф в доме Потифара. Интереснейшая тема. Тем, связанным с Иосифом, очень много. Это уникальный герой Библии. Потому что этот человек показывает во многом пример того, как нужно делать, как делать нельзя. И вот как раз-таки история о том, как Иосиф был в доме Потифара, очень хорошо это показывает. Пример Иосифа и нахождение его в доме Потифара. Этому посвящена 39 глава книги «Бытие». Когда мы начинаем читать, первый стих мы видим, что Иосиф был отведен в Египет, и его купили из рук измаилитян. Его купил тот самый Потифар. Он занимал большую должность, он был начальником телохранителей фараона. Когда Иосиф попал в рабство, он мог оказаться где угодно, но оказался в итоге у человека, который обладал сам большой властью и был при фараоне. Случилось ли это, так сказать, случайно? Конечно же, нет. Никаких случайностей не существует. Бог распорядился так, чтобы так случилось. И мы видим главный фактор его пребывания в Египте, вообще в целом и в доме Потифара, в частности. Второй стих 39 главы книги Бытия. «И был Господь с Иосифом, и был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина». Был Господь с Иосифом. Почему Господь был с Иосифом? Потому что для Иосифа предназначалась особая миссия. Потом-то мы уже узнаем, кем он станет. Какую роль он сыграет в том, чтобы его семья не погибла от голода. Но на данном этапе он сам не был таковым человеком. Он был рабом. И он попал в дом этого господина египтянина по имени Потифара. Господь был с ним. И вот это самое главное, что нужно нам знать.

спешности в доме Потифара. Мы видим, что он был успешен в делах своих. Это увидел Потифар. Он увидел, что Бог был с Иосифом. И что благодаря этому Иосиф имеет во всем успех. К чему это привело, что Потифар это заметил в Иосифе? К тому, что он был поставлен, Иосиф, над всем домом Потифара. То есть для раба, коим являлся Иосиф на тот момент, это очень высокая должность. Все благодаря чему? Был Господь с Иосифом. И 5 стих. «С того времени, как он поставил над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Помимо того, что Потифар делал правильный выбор, поставив Иосифа над своим домом, Бог через Иосифа благословил этого человека. Это пример того, как человек, который не является, к примеру, верующим, он видит, что с каким-то человеком верующим, Господь, что он успешен в делах, потому что Бог благословил его. И когда этот человек понимает и это видит, и ставит этого человека в какое-то положение выше, Бог, конечно, благословит его. Но мы сейчас смотрим пример Иосифа в доме Потифара. Вот кем он стал. Он стал, если по-современному сказать, заведующим домом своего господина. Но господин-то занимал должность начальник телохранителей фараоновых. Он часто не был дома, но у него была жена. Жена, которая также наблюдала за Иосифом, что он был успешен. Но ее интересовало прежде всего не это. Ее интересовала сексуальная связь с Иосифом. Об этом говорит Библия. 7 стих. «И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мною». Что это такое? Вы представляете, когда в современности, на каком-то предприятии, в каком-то офисе начальник или начальница домогается до подчиненного. Чаще всего эти связи случаются, потому что человек, который находится в низшем положении, хочет за счет начальника или начальницы подняться выше. Но Иосиф, а для Иосифа это было испытание. Иосиф был не таков. 8 стих. «Но он отказался». И сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего, и все, что имеет, отдал в мои руки». Мы видим здесь пример испытания. Он подвергся испытанию. Но испытание он проходил. Он прошел его, понимаете? Что он не согласился. Потому что если бы он согласился, он бы имел какую-то временную привилегию, не более того. Но так как он не согласился, он начал проходить это испытание. Потому что она не один раз сказала «спи со мной», она домогалась до него. А один раз даже пошла на крайние меры. Посмотрите, что сказано в Библии. Случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело. Никого из домашних в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мною. Мы видим, испытание продолжается для Иосифа. То есть мало того, что она уговаривала, она схватила за одежду, сказала, ложись со мною. Но, опять же, мы видим, как он проходит это испытание. Он проходит его так, что он оставляет свою одежду в ее руках, побежал и выбежал. Вон. Почему Иосиф таков? Почему он не делает этого? В 9 стихе он говорит ей,

как же я это сделаю? И согрешу пред Богом. Он понимает, что он, как заведующий этим домом, должен следить за порядком, за другими рабами. И все Потифар дал в его руки, кроме, конечно же, жены. Он понимает, что это нарушать нельзя. Даже он понимает, что это будет грех перед Богом. Человек, который не имел ни закона, ни Библии, как мы имеем сегодня, понимал, что это будет грех перед Богом. И мы видим прохождение им этого испытания. Жесточайшее испытание. Потому что человек, который не является рабом, он никогда не поймет, что испытал Иосиф. Я привел пример каких-то организаций, где начальники, начальницы домогаются до подчиненных. Но это не то же самое. Потому что подчиненные в тех случаях не являются рабами. Они могут уволиться. А вот Иосиф был, хотя и заведующий домом, но оставался рабом. Ему деваться было некуда, однако он не пошел на это. Он прошел испытание, благодаря тому, что он знал волю Бога. Ведь Бог был с ним, а он был с Богом. Он прошел это испытание. Испытание-то он прошел, но через одно испытание сразу пришло и другое. Последствия пройденного испытания, они для Иосифа оказались негативными. Ведь жена Потифара обвинила его в изнасиловании. Что? Конечно же, она лгала. Наглая ложь на человека, который не сделал ей ничего. Но ей поверили. Ей поверили, потому что кто поверит рабу? А вот жене такого человека, как начальнику телохранителей фараонов, конечно же, поверят. Вот она рассказывает историю. 17 стих. «Пересказала ему те же слова, говоря, раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль, закричала, он оставил у меня свою одежду и бежал вон». Конечно, реакция Потифара понятна. Он не мог обвинить во лжи свою жену. Хотя и он видел, что с Иосифом Бог, что Иосиф хорошо трудится. Он не мог не поверить своей жене. 19 стих. «Когда господин его услышал слова своей жены, которые он сказал ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом». Конечно, понятна эта реакция. И понятны дальнейшие его действия. Взял Иосифа, господин, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Видите, что вроде бы испытание Иосифа было пройдено. Он отказался. Но эта негодная женщина не остановилась на этом. Она пошла дальше, чтобы сгнобить человека, который ей ничего не сделал. Да, это дело имело последствия. Негативные последствия. Потому что Иосиф за свою правду он заплатил цену. Цену следования за Богом. Цену, что он был в итоге помещен в темницу, где заключены были узники царя. Дальнейшее повествование об Иосифе. Конечно, мы знаем, и кем он стал. Он стал вторым человеком в Египте. Потому что Бог был с ним. Какие уроки мы извлекаем из этой истории? Это интереснейшая история. Она требует детального разбора поведения Иосифа. Какие выводы мы можем сделать? Любые негативные последствия Бог может изменить в кардинально
лучшую сторону. Главное всегда оставаться верным Богу. Это был Иосиф. Он получил негативные последствия из-за того, что не согласился с ней спать. Хотя если бы спал, как мы уже сказали, он был бы другим. Он имел бы временные какие-то благи. Но он отказался это делать. Как же я согрешу перед Богом? Он попал в тюрьму. Но Бог это использовал так, из дальнейшего повествования, что эти негативные последствия были обращены в очень-очень последствия позитивные. Потому что, когда он находился в тюрьме, он познакомился с людьми, которые познакомили его самого с фараоном. История Иосифа. Иосиф – это пример того, как нам самим проходить испытания, никогда не соглашаться со злом, избегать зло, следовать за Богом, быть Ему во всем верным. Тогда даже последствия, казалось бы, на первый взгляд, негативные, Бог обратит в самые для нас лучшие. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы, христиане, должны быть светом для неверующих людей и быть для них свидетелями Божьей любви. Когда Христос уходил с этой земли, Он сказал Своим ученикам такие слова: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями даже до края земли». Сегодня я хочу рассказать вам о цыганенке Васе.
1: Вася брел по тротуару за своей старой бабушкой-цыганкой. Он внимательно смотрел на дорогу. Не попадется ли хоть одна монетка? Ему так хотелось мороженого. Солнышко припекало его взлохмаченную шевелюру, в горле пересыхало. Изредка он выпрашивал деньги у старухи, но та, абсолютно не обращая на внука внимания, шла, покуривая свою длинную цыганскую трубку. Деньги висели у нее на поясе, в замусоленном мешочке с колотом булавкой. Васе до него не добраться. На дороге деньги тоже не валялись. И мальчишка начал мечтать, как бы у кого их стянуть. Наконец-то цыгане подошли к большому магазину. Бабка молча направилась туда. Вася подумал, что там его шансы раздобыть деньги увеличатся, и с радостью засеменил следом. В магазине старая цыганка пристроилась в конце очереди, и мальчик мог спокойно оставить ее на время, не боясь потеряться. Он проскользнул в другую часть магазина. Там тоже толпились люди. Ему сразу приглянулась красивая молодая женщина. Она внимательно рассматривала что-то в витрине и ни на кого не обращая внимания. В ее руках была широкая авоська, откуда торчал огромный цветастый кошелек. Вот это да! При виде такого сокровища Васю даже слегка затошнило. Он незаметно подкрался к молодой женщине и через несколько секунд уже держал в руке кошелек. Боясь поднять вверх глаза, он стал пятиться назад. Вдруг чья-то цепкая рука ухватила его за ухо. Цыганенок приподнял голову и увидел над собой грозное толстое лицо старика. «Ах ты, ворюга! Женщина, ваш кошелек! Сейчас я тебе!» Незнакомец занес для удара руку над Васиной головой. И тот, что есть мочи, завопил, зовя бабушку на помощь. Бабушка появилась как раз вовремя. Она как коршун накинулась на старика, и началась грозная перебранка. Вася хотел воспользоваться моментом и улизнуть из магазина. Но хозяйка кошелька крепко взяла его за руку. Мальчик умоляюще смотрел в ее красивые добрые глаза и причитал:
2: «Прости, тетя, я нечаянно, прости!»
1: Женщина улыбнулась и вывела его из магазина. Там ее голос звучал тихо и успокаивающе. «Не бойся, малыш, тебе нужны были деньги? Скажи мне правду!»
2: «Угу, хоть немного, на мороженое! Бабка жадная, не дает. Мороженого я хочу».
1: «Как тебя зовут?»
2: «Вася».
1: «А лет тебе сколько?»
2: «Не знаю. 7, наверное, а может, 8 уже или 9. У бабки надо спросить, она лучше знает».
1: Женщина протянула руку к его голове. Вася весь съежился, думая, что она нарвет ему уши. Но женщина лишь ласково потрепала его косматую макушку. «Эх ты, воришка, ты ж не кошелек вытащил у меня, смотри!» Она распахнула то, что Вася принял за кошелек. И мальчик увидел там пузатого голого пупсика, кружевной носовой платочек и 2 конфеты. «Это сумочка моей дочки. Она со своим папой пошла домой, а я решила зайти в магазин. А кошелек, он вот, в руке у меня был. Ну да ладно, пойдем со мной к киоску, я тебе мороженое куплю. Заодно и дочке своей тоже.
2: А вы не врете, тетенька?
1: Ну что ты, зачем мне? Тут из магазина вышла, часто дыша, Васина бабушка. В ее руках была буханка хлеба и пачка сигарет. Старушка гневно взглянула на женщину, но Вася тут же что-то ей заворковал на своем быстром языке, и та успокоилась. Еще раз, смерив взглядом новую знакомую своего внука, цыганка, раскачивающейся походкой, поплыла обратно домой. «Ну что, Вася, пошли!» Женщина шагнула в сторону киоска с мороженым. Мальчика не пришлось долго уговаривать. В 3 секунды он пересек дорогу и уже с достоинством занял очередь. Вскоре в его руках красовалась облитая шоколадом эскимо. «Вот это да!» Об этом он даже не мечтал. «Мороженое! Да еще в шоколаде!» «Где ты живешь?» «По-моему, нам по пути». Цыганенок чумазой рукой указал направление к дому, и они пошли. Женщина смотрела, как жадно он уплетал мороженое, не обронив ни крошки. Потом облизал, причмокивая на всю улицу, обертку и приготовился приклеить ее на забор чужого дома. «Эй, друг, подожди! Дай-ка ее сюда!» Вася удивленно смотрел, как тетя скомкала бумажку и положила ее сверху в сумке.
2: «Ох, зря! Так красиво было!»
1: «Может, и красиво? Только вдруг хозяевам не понравится?» «Вася, а где твои папа и мама?»
2: «Чего? Я же бабкин! Мне и с ней хорошо!»
1: «Не всегда, правда, но ничего!»
2: «Почему не всегда?» Она иногда, знаешь, как дерется. Как схватит, как даст. Вася схватил себя пятерней за волосы и пытался изобразить, как трепала и лупила его бабка.
1: Женщина звонко рассмеялась. «А с кем ты живешь?»
2: «Как с кем? Со всеми. Много нас. Но бабка меня в обиду не дает».
1: Так они дошли до угла. Женщина потрепала мальчика по щеке. «Мне поворачивать. Вон дом за синим забором. Видишь? Там мы живем. Ты спешишь? Может, зайдешь ко мне?» Васина цыганская душа не умела в таких случаях стесняться. Мальчик подмигнул черным глазом и громко сказал: «А чё, пошли, бабка все равно не узнает». Вася не на шутку испугался, когда их встретил громким лаем большой лохматый пес. Мальчик быстро ухватился за тетину юбку. Та засмеялась и провела его в дом. Там Васю ожидало новое знакомство с 5-летней девочкой Наташей и ее высоким папой. Наташа с радостным визгом прыгнула маме на шею, потом взяла из ее рук мороженое и свою сумочку, и лишь после этого с любопытством уставилась на Васю. Еще никогда в ее доме не было таких странных гостей. Волосы на голове мальчика торчком, майка с дыркой на животе, непонятно какого цвета, под стать ей коротенькие брюки с широким солдатским ремнем. При всем том, чумазая рожица с блестящими черными глазами и лукавой улыбкой, руки в царапинах и босые разбитые ноги. Наташа так увлеклась, рассматривая мальчика, что даже забыла про мороженое, и оно стало таять.
2: «Это что у нас за гости?» — с улыбкой спросил мужчина. «Откуда такой красавец пожаловал?»
1: Тетенька очень интересно рассказала об их встрече в магазине, при этом умолчав о Наташиной сумочке.
2: «Понятно. Заходи, герой!»
1: Через несколько минут Вася уже был в ванной, куда его настойчиво увлекла тетя Лариса. Когда она отлучилась на пару минут, он попробовал на вкус душистое голубое мыло. Но почему-то потом долго плевался. Мальчик никак не ожидал, что этот чудесно пахнущий кусок может иметь такой гадкий вкус. Тетя чем-то посыпала его кучерявую голову. Вася пытался возмущаться, но она в ответ пригрозила, что расскажет дяде про сумочку. И он тогда здорово ему всыплет. И Вася решил терпеть. Но когда его поставили под душ, где он чуть не задохнулся, ему так захотелось скорее к своей старой бабушке-цыганке, что мальчуган чуть не заплакал. Тетя Лариса после купания одела Васю почти как цыганского барона. Оказалось, у нее есть еще сынишка, почти такой, как Вася. Только сейчас он гостит у бабушки. Мальчик уже школьник. Осенью пойдет в третий класс. Итак, в столовой цыганенок появился в голубой майке, поверх которой была надета пестрая ситцевая сорочка и в черных шортах. Его подвели к зеркалу. Вася был готов 5 раз подряд станцевать цыганочку и спеть пару куплетов любимой бабкиной песни. Но его концерт нарушили вкусным горячим обедом. Васе даже не верилось, что так можно жить всегда. «Ох, не родись я цыганом!» — сказал он после обеда, чем очень рассмешил дядю. Домой ему вообще расхотелось. И когда тетя Лариса начала его подстригать, он не сопротивлялся. После этого ему разрешили посмотреть красивую книгу с картинками, где были нарисованы в белых одеждах крылатые люди, цари в богатых одеяниях. Но самое удивительное – человек, прибитый ко кресту. При виде его Вася стал рассказывать, что он ему очень знаком. Такой крестик носит на веревочке его бабушка. Дядя сказал, что это Сын Божий, Иисус Христос. Его убили за тебя, Вася. Но он ожил и теперь смотрит на всех нас с неба и очень-очень любит тебя.
2: За что?
1: За то, что ты человек, понимаешь? Он хочет, чтобы ты был всегда сыт и одет, чтобы ты не болел и был очень счастливым. Ты ему так дорог.

Не все было понятно мальчику, но весть о такой любви и заботе человека с неба была ему очень приятна. «Теперь иди домой, малыш. Если захочешь узнать Иисуса Христа поближе, приходи еще. Приходи, когда тебе будет плохо, когда нужна будет помощь. Хорошо?» «Приду». Вася не умел благодарить так, как мы привыкли это слышать. Он только всем улыбался и поцеловал тетину руку. Мимо собаки цыганенок теперь шел уверенней. Пусть привыкает, он здесь не в последний раз. Оказавшись за калиткой, он стремглав побежал домой, к бабушке, рассказать о своем чудесном приключении. Старая цыганка едва узнала в этом красивом смуглом мальчугане своего любимого внука. Слушая его рассказ, старуха задумчиво покачивалась из стороны в сторону и курила свою длинную трубку. Много лет прожила она на свете, много видела разных людей, и плохих, и хороших. Но чтобы так относились к оборванному цыганскому мальчишке, такого еще не бывало. В заключении рассказа Вася забрался к ней на колени, вытащил ее медный крестик и долго-долго рассматривал того, кто на нем изображен. Он и бабушке объяснил все, что слышал и смог понять об этом добром Иисусе. Вечером вся многочисленная Васина родня кружила, вертела его из стороны в сторону. Кто-то смеялся, кто-то щелкал языком, но равнодушным не остался никто. В дом с голубым забором его влекло неудержимо. На следующий день он сразу же решил туда сходить. Но мудрая старая цыганка поняла его намерение и велела не спешить. Она строго-настрого запретила брать там что-нибудь без спроса и пригрозила при этом палкой. Но Вася и сам об этом не думал. Главное, чтобы нечаянно чего не получилось. Но ему больше всего хотелось увидеть добрую тетю Ларису, девочку Наташу, ее папу и самую интересную на свете книгу. Через несколько дней старая цыганка разрешила внуку их навестить. «Ты куда пропал, Василек?» – обрадовалась ему тетя Лариса. Ее большие глаза смотрели так ласково, что Вася чуть не расплакался. Так к нему еще никто не относился. Он был готов не сводить с нее глаз и очень обрадовался, узнав, что сейчас они в доме одни. Девочка вместе с папой поехала к бабушке навестить братишку. Тетя Лариса заставила Васю вымыть с мылом лицо и руки и сразу пригласила за стол. От такого сытного обеда у мальчика закружилась голова. Хозяйка, усадив его в кресло, слушала, как он возбужденно рассказывал об их цыганской жизни. Мальчик вспоминал самые разные смешные истории и никак не мог понять, почему тетино лицо стало таким задумчивым и даже печальным. Наконец он заговорил о книге, которая так понравилась ему в прошлый раз. И тетя Лариса сразу достала ее из высокого книжного шкафа.

она не спеша листала страницы за страницей и поведала своему маленькому другу всю историю рождения Иисуса, интересные истории его служения. И вновь дошла до картинки с распятием. Мальчик слушал ее внимательно и тревожно. Его маленькое сердце никак не могло понять, за что люди так жестоко, так несправедливо поступили с Господом. «Меня тоже часто бьют ни за что, но я не могу дать сдачи. А он такой сильный, почему не убил их всех?» Тетя Лариса погладила растрепавшиеся волосы Васи и как можно доступнее объяснила, для чего умер Иисус.

0: Он умер, чтобы я жил у Бога. Да, и ты, Василек. Посмотри-ка вот на эту картинку. Здесь наш Иисус снова живой. И вот Он поднимается на небо. Там Он ждет всех, кто верит в Него. Верит, что все это правда, понимаешь?
1: Я тоже верю. Как можно не верить, когда тут так понятно нарисовано?
0: Удивился цыганенок. Тетя Лариса улыбнулась. А знаешь, Василек, Иисус сейчас смотрит на тебя с неба и слышит тебя, и даже хочет поговорить с тобой.
1: Как это? А ваш потолок ему не мешает?
0: Нет, дорогой, он Бог. Ему ничего не мешает, кроме зла в нашем сердце. Хочешь, я сейчас попрошу его заботиться о тебе, всегда помогать?
1: Конечно. А как он будет помогать?
0: Вопросы и ответы звучали в тот день в домике за голубым забором очень долго. Завершилось все тихой, простой молитвой тети Ларисы. Но эта милая женщина внесла нежный божественный свет в жизнь мальчика. Ему вдруг захотелось скорее к Иисусу, от побоев взрослых и насмешек детей. Трудно жить на свете цыганенку, особенно если он сирота. Лето очень быстро пролетело. Вася и сам не заметил, когда он всем своим жаждущим любви сердцем поверил в Иисуса. Но он хорошо запомнил на всю жизнь свою первую доверчивую молитву. Стоя на коленях в кругу дорогой для него семьи, он просил прощения у Бога и умолял Господа никогда не покидать его. Теперь он знал, что такое грех, и очень хотел от него избавиться. Пусть над ним смеются все цыгане на свете, но он больше ни за что не станет сквернословить, воровать и попрошайничать. Теперь сам Бог стал его отцом. А что может быть лучше? Осень принесла Васе большие переживания. Вся огромная цыганская семья переезжала в другой город. Причины этого события он не знал. Но это и не важно. Целой трагедией для него была разлука с тетей Ларисой и ее родными. В тот вечер он в слезах забежал в их дом, уткнулся в ее колени и громко, безутешно плакал. Узнав, в чем дело, она тоже не могла сдержать своих слез и то и дело целовала Васю в его чумазые щеки. Дети притихли, а отец пошел в свою комнату молиться. Всем было очень тяжело. На прощание Васе подарили детскую Библию, которую он так полюбил, и тугой узел с вещами. Все помолились и мечтали о встрече.
2: «Почему я не ваш сын, тетя Лариса?»
0: шептал мальчик.
2: «Почему я цыган?»
0: «Потому что Бог любит и твой народ, Василек. Помни об этом. Молись о нем. Помоги им поверить в Господа. Не оставляй его никогда. Обещаешь?» Его проводили до самого дома. Там тетя Лариса и ее муж о чем-то очень долго разговаривали с Васиной бабушкой и красивым высоким цыганом. Тогда Вася не знал, что решается его судьба. Когда цыгане уехали, тетя Лариса сразу как-то погрустнела. А дети в спальне на коврике развесили фотографии Васи. Папа заснял его в самых разных мгновениях жизни. Вон там цыганенок показывает, как он ловко умеет танцевать. Здесь, как он рассматривает картинки в Библии. А тут молится вместе с детьми, смешно сложив ладошки. Год они ничего не слышали и не знали о нем. Целый год все прилежно молились за смуглого кучерявого мальчика. И только через год родители получили какую-то важную телеграмму и сразу собрались в путь. Вернулись они через несколько дней вместе с ним Васей. Похудевший, оборванный, он вышел из их машины и громко заплакал, прижавшись к калитке. «Не плачь, сынок, теперь ты дома навсегда», — утешала его тетя Лариса. Он был этому очень рад, но как жаль было старую бабушку, которая умерла без Иисуса. Через несколько лет он твердо решил: «Мама, я не забыл, что я цыган. Выучусь и понесу моему народу благую весть. Они не должны так жить. Я не хочу». «Да поможет тебе Бог, сынок», — шептали в ответ ее ласковые материнские губы. «Не встречал ли ты в своих краях красивого молодого цыгана с Библией в руках и гитарой за спиной? Он поет на цыганском языке красивые песни о Божьем Сыне и много молится за свой народ».

0: Ребята, а вы любите Господа? Вы говорите другим о Христе? Господь хочет, чтобы мы не молчали, чтобы и другие люди могли примириться с Богом.
1: Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапа Филипп, и сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять над отрывком из Писания. Это послание к филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Послание к филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Я прочитаю. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Итак, о чем же здесь говорится? Во-первых, в этом стихе апостол Павел наставляет христиан, уча их тому, чтобы они сохраняли единство через проявление заботы друг о друге. А во-вторых, Павел учит тому, что не о себе только нужно заботиться, но и учиться заботиться о других людях. Какие уроки мы можем с вами извлечь для себя, исходя из этого места Писания? Один из способов быть единой церковью – это проявлять заботу друг о друге и учиться участвовать в нуждах других верующих. Почему важно стремиться к тому, чтобы быть единой церковью? Да потому что только такая церковь сможет прославить своего Бога, и только такая церковь сможет созидать Царство Божие здесь, на этой земле. Какие же решения можно принять для себя, исходя из этого урока? Подумайте сегодня о ком-то из вашей церкви, кто имеет какую-либо нужду. В этом нет ничего сложного. Просто подумайте, я верю, что Дух Святой вам покажет человека, который сегодня находится в нужде. Созвонитесь с этим человеком или напишите ему. Помолитесь за него. Подумайте о том, как вы можете помочь этому человеку в данной ситуации, и обязательно проявите в любви эту помощь. Согласитесь, в этом задании нет ничего сложного, но если вы научитесь проявлять заботу о других людях каждый день, особенно, как Библия говорит, о своих, по вере, это поможет церкви быть единой. Забота друг о друге, внимание друг к другу, проявление любви и добра друг к другу очень сильно нас объединяет. И на самом деле в этом нет ничего сложного. Ну, хочу еще посоветовать. Найдите время, прочтите всю эту главу и, вернувшись к этому отрывку Писания, еще раз самостоятельно поразмышляйте над ним и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и постарайтесь с кем-нибудь этим словом сегодня поделиться. Ну а в завершении давайте мы вместе с вами помолимся. Дорогой Иисус, прошу Тебя, научи меня жить, думая не только о себе, но думая и о других. Помоги мне искать добра и не только себе, но и другим. Помоги мне уже сегодня проявить внимание, заботу и доброту хотя бы одному человеку. Покажи мне, пожалуйста, человека, кто сегодня нуждается в моей помощи. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

И случилось в один из дней, когда он учил и сидели там фарисеи и законоучители, которые пришли со всех селений Галилеи и Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня явилась в исцелении больных. И вот люди приносят человека на ношах, который был парализован, пытаясь внести его и положить перед ним. И не найдя, каким образом внести его из-за толпы, поднялись наверх дома. И сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисусом. И увидев их веру, он сказал ему: «Человек, прощены тебе грехи твои». И начали рассуждать книжники и фарисеи, говоря: «Кто этот, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Но Иисус, узнав их рассуждение, обращаясь к ним, сказал: «Что вы рассуждаете в ваших сердцах? Что легче сказать: прощены тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», — сказал парализованному, — «тебе говорю, встань, возьми свою постель и иди в дом свой». И тотчас он встал перед ними, взял то, на чем он лежал, и пошел в свой дом, прославляя Бога. И трепет охватил всех, и славили Бога. И, исполнившись страхом, говорили: «Мы видели сегодня невероятное».